0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Рашен ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловещем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем.ФМ.

0: и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессий, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». В предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливый и прохладный. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали в этот понедельник облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама.
5: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
7: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
8: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу начинается прямо сейчас.
12: Утренняя джимнастика.
13: Jam.fm.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Только что прозвучала песня всех утренних ведущих на заре. Именно на заре мы просыпаемся и делаем вас чуть счастливее, чуть радостнее, чуть веселее. Мы — это утренняя гимнастика, Павел Павлович, Ярики, очаровательная Маргарита, которая вот-вот накануне отметила день рождения и, наверное, все выходные праздновали, да?
1: Ну да, в субботу праздновали с девчонками. У меня традиция. Всегда в следующие выходные после моего дня рождения мы ходим в какой-нибудь ресторанчик в центре города. Города, потом гуляем.
0: Прекрасно. А еще сегодня Маргарита сделала нам небольшой подарок. Мы его, наверное, только и понимаем, потому что она очень долго училась на права, сдавала, купила автомобиль, на права опять не сдала. В общем, была машина, но она не могла на ней ездить. Потом сдала на права, и вот сегодня, на минуточку, первый раз самостоятельно Маргарита доехала до работы за рулем.
2: Самая первая пришла на работу.
0: А потому что за рулем?
2: Потому что, да.
0: Она выезжает пораньше.
1: Потому что волновалась.
0: Нет, это правильно. Всегда лучше выехать за ранее, чтобы ехать не спеша, чем выехать впритык, а потом куда-то там постараться нагнать на дороге, это всегда не очень хорошая история, даже плохая история, поэтому торопиться никуда не нужно. Лучше уж за рулем ездишь, опоздаешь в то место, мне кажется, но приедешь безопасно. Потому что сейчас и дороги, и, в общем, вы сами все понимаете, все, кто за рулем, это знают, особенно когда начинали ездить. Но могу сказать, что сейчас ты успеваешь еще, знаешь, у тебя есть 2 недели, чтобы к спокойному городу еще так привыкнуть, потому что с 1 сентября город меняется совершенно. Мы, как люди, которые каждый раз видят пробки перед глазами, читаем их, все время вам рассказываем, мы этот контраст очень замечаем, да? Вот сколько сейчас пробки?
2: Конечно, сейчас 4 балла максимум утром. Ну, ребят, с сентября готовьтесь.
0: 1 сентября.
2: Х2. Сразу.
0: Да, откуда столько машин в городе, непонятно. Так, ну что, давайте будем начинать. Да, про погоду скажем, что резкое похолодание. Ну как резко? Ну сегодня вот 10 градусов, даже где-то есть 9 градусов. Я на балконе спал, подмерз даже немножко.
1: Ой.
0: Из-под одеяла пока вылазил. В машине 10 градусов показывает. Ну у нас вот в студии 12 показывает в центре Екатеринбурга. Поэтому потеплее одеваемся. Смотрю, сегодня люди уже идут в курточках, там чуть ли не в шапочках, уже такие утепленные.
1: Ничего себе.
0: А я как-то немножко по-легкому выскочил. Ну вроде ничего, когда я в машине... Печку включил, доехал хорошо. Рассказали. Дождя пока нет, но, возможно, сегодня пойдет. Зонт тоже можно захватить. Ну что, расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике?
1: Давай.
0: У нас все стабильно, все по плану. Несмотря на капризы и сюрпризы природы, у нас все четенько и вовремя. В 7.20 поздравляем именинников, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40, конечно же, астрологический прогноз, ну и в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд».

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: 1 балл на улицах Екатеринбурга. На дорогах свободно. Крупных пробок нет. Небольшое затруднение на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
0: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: 102,5. Jam FM.

0: Брат, завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, время для поздравлений. Кто из звезд родился сегодня, по традиции нам рассказывает Маргарита.
3: Сегодня поздравляем красотку-певицу Мэри Гу. Именно она сегодня отмечает день рождения. Назову ее классные треки, это «Косички», «Заново», «Обожай». Настоящее имя певицы, точнее фамилия Мария Гусарова. Но она посчитала не совсем подходящим это для сцены и сократила до Мэри Гу. Начала заниматься музыкой еще в 5 лет, но в переходном возрасте рвала ноты и заклеивала пианино скотчем.
2: Так не хотела играть?
3: Да, врала постоянно, что ходила в музыкалку, а на самом деле тусовалась с друзьями.
4: Как я прям.
2: Вообще, мне кажется, в музыкалку нужно отправлять взрослыми.
3: Ну, возможно, да. Очень интересна была ее встреча с будущим мужем. Певице требовался гитарист для сольного концерта. И найти музыканта ей удалось. Благодаря социальным сетям он пришел, но вместе с ним пришел его знакомый барабанщик. Ну, конечно, этим человеком и оказался будущий супруг Дмитрий Богоявленский.
2: Хочешь устроить семейную жизнь, организуй группу.
3: Да. Вот так. Еще один классный именинник у нас сегодня есть. Это актер, оскароносный актер Роберт Де Ниро.
2: Ой-ё.
3: Да. Еще назову его работы. Конечно же, это «Крестный отец», «Стажер», «Джокер». Ради роли в фильме «Мы страх» актер заплатил стоматологу, чтобы тот испортил ему зубы. Но после съемок стоматолог вернул их. В норму, правда, за большие деньги. А для фильма «Бешеный бык» набрал почти 30 килограммов веса.
2: Ничего себе, вот они, да, для роли меняются.
3: Вообще экстремальное перевоплощение у Роберта Де Ниро.
4: В теле, да.
2: Ну что, он до сих пор снимается.
3: Да, он является совладельцем знаменитой на весь мир сети премиальных ресторанов и отелей, а также других гастрономических проектов, поэтому еще и бизнесмен. А своим главным другом в киноиндустрии считает Аль Пачино. И по традиции именно Аль Пачино первым получит приглашение на день рождения Роберта Де Ниро.
2: Ничем-то похож даже.
3: Да, они такие вместе, хороший дуэт у них такой.
2: Это правда. Ну что, поздравили звезд, переходим к нашим звездам из Екатеринбурга. Все, кто сейчас слушает Джем ФМ, да, если у тебя день рождения, то лови поздравления. С днем рождения!
3: Ура, ура!
2: Тебя! Поздравляем с утра. Да, пускай все исполнится и сбудется. Ну, а мы мчимся вперед, скоро будем уже рассказывать, какие яркие заголовки удалось нам найти.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов прямо сейчас. На Jam FM яркие заголовки.
1: Вы любите лазанью?
0: Конечно, очень вкусно, особенно если она правильно приготовлена. Ну, мне есть чем сравнить, я был в Италии и ел, собственно, на родине.
1: Настоящую,
0: да. И вот она вот, если вот как в Италии сделана, это прям шикарно.
1: Я сейчас вас удивлю и расскажу про рецепт ленивой лазаньи на скорую руку. Угу. По-быстренькому.
0: Давай.
1: Рецепт невероятно популярен сейчас в интернете. Основной ингредиент – это лапша быстрого приготовления.
0: Ого.
1: Как готовить? На 6-8 порций примерно. Угу. Нужно взять 6 упаковок этой лапши.
0: Ой-ой.
1: Замешать специальный соус. В него входят яичные желтки, приправы из этих упаковок, майонез, тертый сыр, жирные сливки и чили-перец. Дальше выкладываем эти брикеты в форму для запекания, заливаем на дно немножко соуса, добавляем сыр, нарезанный кубиками бекон, затем снова заливаем все соусом, кладем в духовочку на 45 минут, ну где-то при 200 градусов температуре. Затем добавляем еще немножко сыра, немного соуса, отправляем подрумяниться и все. Готово блюдо. Для эффектной подачи можно посыпать зеленью и добавить капельку перца чили.
0: Ну, пока не очень понятно. Что-то такое.
2: Смущает лапша быстрого приготовления.
0: Да, вот это как-то удивляет.
1: Там же, по сути, есть тоже какие-то макароны, да, вот эти пласты.
0: Там прям пластинки.
2: Не, лазанья — это же вот лазанья.
0: Там много мяса и мало теста.
1: Да, здесь много теста и мало бекона.
0: Вот я и понял, что здесь-то как бы вот такая.
1: Но ленивая на скорую руку.
0: На быструю, студенческая я бы назвал.
1: Да, но если, допустим, ты уже надоели тебе макароны быстрого приготовления, сделай из них лазанью.
0: Вот таким вот образом, да?
2: Хотя бы попробуй.
0: Сегодня у нас не доширакие, сегодня у нас лазанья.
1: Единственное, как я могу оправдать, это странное блюдо.
0: Ну, попробуйте, вдруг найдутся любители и на такую лазанью.
1: Находится рецепт, очень популярен в соцсетях.
0: Ну, потому что недорого. Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Рижске сейчас плюс 9 градусов. В Ревде и в Краснотурьинске плюс 10.
3: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Jam FM 102.5. Jam
5: котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов, время гороскопа, в утренней гимнастике. Итак, что ждет вас сегодня, в этот понедельник, 17 августа?
1: Овен, отличный момент, чтобы выйти за привычные рамки.
2: Телец, удели больше внимания тем, кто рядом.
1: Близнецы, подходи к покупкам разумно и избегай необязательных расходов.
0: Рак, не забывай делать паузы в делах.
1: Лев, не стремись справиться со всем самостоятельно.
2: Дева, твою щедрость оценят по достоинству.
1: Весы, кто-то из близких будет нуждаться в твоей поддержке.
0: Скорпион, не жди удачного момента, действуй, если хочешь изменить ситуацию.
1: Стрелец, объедини усилия с теми, кто разделяет твои цели.
2: Козерог, не преувеличивай сложности, все не так серьезно, как тебе кажется.
1: Водолей, чередуй активность с отдыхом, чтобы сохранить силы на весь день.
0: Рыбы, перед тобой могут открыться интересные возможности.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
10: По-прежнему 2 балла на дорогах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Небольшие затруднения на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, также на Космонавтов от Артинской до Трубинной, на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы. Также затруднения на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Трудовой Кубахинской от Березовского тракта до улицы Проезжая.
8: Реклама.
11: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: 102.5 Джем ФМ. Джем ФМ.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро, всех с новым днем и с новой трудовой неделей, и с новыми подарками.
1: Конечно.
0: Кстати, о подарках уже совсем скоро. Первый приз разыграем в утренней гимнастике. Это будет игра 3 в ряд, в которой мы уже начинаем вас приглашать. А разыграем на секундочку пару билетов на спектакль над пропастью воржи категории 16+. На спектакль.
1: Представляешь, ну, как кстати, круто? Кстати, самое то сходить куда-нибудь, да, насладиться прекрасным театральным вечером.
0: Вообще
1: мне кажется,
0: здорово.
1: Это замечательно. Поэтому прямо сейчас, чтобы принять участие в игрушке, отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Это наш мессенджер Макс. Он для твоих смайликов.

0: 8 утра в Екатеринбурге. В центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm. ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в три смены запрещено. Между тем, в Совете Федерации призвали проанализировать ситуацию, при которой школьники с высокими баллами на ЕГЭ не могут поступить на бюджет вузы из-за олимпиадников. Нужно сделать систему поступления максимально прозрачной и справедливой, заявил член комитета Совфеда по науке Игорь Мурок. Ранее сообщалось, что олимпиадники заняли большинство бюджетных мест на ряде направлений в университетах. Например, в МГУ на факультете искусственного интеллекта поступающим по результатам ЕГЭ осталось только 5 бюджетных мест из 20. На факультете биоинженерии все 35 мест заняли только олимпиадники, пишет газета.ру. В Екатеринбурге по решению суда временно остановлена еще одна стройка в Ботаническом на развязке 8 марта Фучика рядом с ботаническим садом Уруран. Судебное разбирательство инициировала региональная прокуратура, а потребовала расторгнуть договор аренды земли между застройщиком и МУГИСО. Застройщик планировал построить на этом месте паркинг, пишет Уралвеб, и напоминает, что в июне жители ЖК «Ботаника Гринхаус» добились отмены стройки новой жилой высотки в 34 этажа. Она бы перекрыла вид на ботанический сад жителям многоэтажки, которые покупали

0: Бонни Тайлер состоится сегодня в городском соборе. Вход будет только по приглашениям, но трансляцию службы покажут вблизи храма на площади Святого Давида, пишет британская Guardian. Напомню, Бонни Тайлер скончалась 9 июля на 76-м году жизни. Врачи не смогли спасти певицу, в организме которой развилась инфекция после разрыва аппендикса. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии объявил лидер коллектива Роман Белык в субботу на концерте в Лужниках. При этом отметил, что группа возьмет паузу в концертной деятельности на год или два, но затем вернется с гастролями, пишет «Москва-24». Группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини. Последней пластинкой стал лайв-альбом «Лужники-2024». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Люкс Мебели», салоны АСМ «Мебель». В центре города сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер западный. Днем 5-10 метров в секунду. Температура плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама.
5: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
9: Джем FM.
10: Двор детства.

8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Начинается первая на этой неделе игра «Три в ряд». Разыгрываем пару билетов на спектакль над пропастью во ржи, категория

0: 16+. За главный приз поборется сегодня Ирина. Она из города Асбест, работает в лаборатории, делает анализы воды. Ирина, доброе утро!
1: Доброе утро всем!
0: Слушай, ну как там вода в Асбесте, чистая по твоим анализам?
1: Да, все прекрасно. Как бы не пугали нас.
0: А как часто нужно делать анализы? Наверное, раз в день или там
2: пробы.
0: Каждый час, да? Пробы.
1: Каждый день приводят пробы.
0: То есть ты вот сделала... Сколько по времени идет проба? От и до.
1: По времени?
0: Угу.
1: Ну, по-разному, разные методы.
0: Ну,
1: что в течение дня занята работой.
0: Целый день изучаете? Я думал, там 5 минут и все там... Как это, лакмусовую бумажку опустил, позеленело там, посинело, все нормально, пить можно. Не так происходит?
1: Не-не-не, все серьезно.
0: Вот это да, целый день вы там с водичкой возитесь. Скажи, как человек, который, наверное, тоже в этой области разбирается, где все-таки, на твой взгляд, чище вода? Водопроводная, бутилированная, ну, либо через пропущенный через фильтр, вот этот дома стоят фильтры такие. Ты бы что выбрал?
1: Ну, я доверяю даже водопроводной, так что...
0: Даже? О! То есть там по умолчанию чистый, но водопроводный не хуже, да? Или так? Или сначала водопроводная, потом все остальное?
1: Да, водопроводная, нормально.
0: Потому что проверено Ириной, правильно?
1: Да.
0: Все, Ирина разрешила, пить воду из-под крана можно.
2: Водопроводная,
0: наконец-то. Ура, ура. Ну что, давай познакомимся теперь с нашими правилами игры и начнем.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен. Тебе нужно угадать всех 3 исполнителей этих песен. Сначала слушаешь, потом уже отгадываешь. Угадаешь, заберешь приз. Но если вдруг не справишься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Ну что, готова, Ирин?
1: Готова.
0: Удачи, поехали.

0: Все, закончились песенки. Ирин, есть какие-то варианты, кого узнала?
1: Так, ну первая была Татьяна Овсиенко.
0: Отлично. Второй, третий.
1: Дальше были хай-фай.
0: Прекрасно, все верно. Верно. Да, именно хай-фай это исполнял еще тогда. В Мите был в составе коллектива. И третья.
1: Гости из будущего, Ева Польна.
0: Да, бинго, красота, браво, молодец. Так, супер, пораньше, слушай. Ну ты просто специалист не только в воде, но и в певцах и певицах.
2: Да,
0: ты взяла вот так в понедельник с утра, представляешь, человек только пришел после выходных на работу.
2: Взяла пробу.
0: Взяла
1: все
0: пробу.
1: Все-таки музыкальное образование не помешало мне.
2: Вот в чем секрет.
0: Умничка. Поэтому все, кто сейчас в музыкальную школу собираются и не хотят идти, учитесь. Потом через много лет попадете на радио и выиграете приз. Как это сделала Ирина прямо сейчас. Поздравляем. Получаешь пару билетов на спектакль над пропастью воржи по культовому роману Селлинджера.
1: Спасибо огромное.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет захватывающее путешествие в хрупкий, противоречивый мир главного героя Холдена Колфилда.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 2 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны, местами затруднения. Стоят улицы Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, также Космонавтов от дома номер 87 до улицы Бакинских комиссаров, Серафима Дерябина от Грузовской до улицы Шумяна. Также много машин на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной и на объездной от Громова до Амундсена. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
8: Реклама.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Сегодня 17 августа, понедельник. Вот что делают коллеги по работе, когда приходят в понедельник с утра на работу, а? Вот что первым делом делают? Конечно же, рассказывают, что было интересного в выходные, как они прошли, куда ездили, с кем виделись, какие яркие события. Ну, как ни крути, все равно все самое интересное происходит в выходные дни.
1: Ну, потому что там посвободнее, много чего планируешь.
0: Ну, и вот, да, вот как раз именно про то, что планируешь, об этом мы как раз сегодня поговорить хотим. У нас стандартная у нас темы нет, есть просто легкий понедельник, сообщение от вас принимается, есть отличный приз, который мы также разыграем за одно из сообщений, а сообщение принимаем на тему, какие хорошие события произошли у тебя в эти выходные на днях. Давайте с себя начну. Мы ездили к теще с подарками, мы что-то с Беларуси с отпуска вернулись, и вот еще доехать до них не могли, а у нас там были подарки и для тещи мы купили, и для тести, соответственно. Вот, и думаю, надо что-то купить, привезти, ну, к столу, и давайте дыньку возьмем, давайте, купили большую такую дыню-торпеду, а чего-то еще хочется, давайте мороженого, класс, давайте мороженого, купили дыню, мороженого, приходим такие, все, здравствуйте, они такие, ой, мы вас ждали, мы вам дыню купили, мы такие, вау, и мороженое, это они нам сказали, то есть вот они тоже купили дыню, у нас две дыни и мороженого, полный холодильник.
1: Нормально, казалось, совпали, ну, да?
2: Из Беларуси-то привезли что-нибудь?
0: Да, мы привезли, и там не только из Беларуси, дедушки привезли, мы еще из Самары рыбки привезли, он тоже любит нас
1: красота
0: поесть. Да, сальцы привезли из Беларуси, бабушки привезли, ну, тещи, привезли шоколадки различные, она у нас любит шоколад, темный именно такой, горький шоколад, и там вот именно...
1: Ой, Беларусь вкусный.
0: Из Беларуси привезли, из Самары привезли тоже там, красивый. В общем, ну, самое главное, как ни странно, для них это магнитик. У них есть такая стена, и вот они там повесили, сказали, вот, тут мы смотрим, куда наши дети ездят,
1: ну,
0: и всем
1: приятно
0: рассказываем. Еще подготавливали ребенка к лагерю, отправляется у нас завтра, да, завтра уже в лагерь. Сегодня, вчера брали чемодан, ездили, ну и покупали всевозможные вкусняшки. Сам ребенок у нас там ездил, выбирал себе какие-то одежды.
2: Запрещенка это называется в лагере.
0: Это да, там потому что не все можно, но, в общем, они сама
1: выбирала.
0: Ну и приготовили первую партию кабачковой икры.
1: Ну все, дан.
0: Да, ну нам уже кабачки начинают поступать, спасибо друзьям. Вот, и поэтому вот первая порция, партия вчера у нас, ну, в эти выходные, в субботу мы сделали, заготовлена была. Я чисто покупал все и закручивал крышки, это была моя функция.
1: Нормально.
0: Все остальное делала жена и мясорубка.
1: Ну, тоже неплохо.
0: Да, у тебя что было хорошего?
1: Ой, мы отмечали мой день рождения с моими подругами, у нас традиция, как я уже говорила. То есть ко мне приезжают подружки в выходные после моего дня рождения. Мы всегда собираемся, идем в ресторанчик. В этот раз ходили в грузинский. Там, кстати, пели два классных парня, такая легкая музычка, так ненавязчиво, кто-то даже танцевал. Да, мы ели всякие грузинские блюда, наслаждались. Потом я еще, конечно же, как всегда, нарабатывала навык своего водителя.
0: Ты еще развозилась?
1: Да, нет, не развозила, этот день не ездила на машине, но я теперь кормлю кошек своей другой подружке, и мне нужно к ней добираться. И на машине удобнее всего. Поэтому,
0: на своей машине.
1: Да, у меня начинается вот такой вот новый виток.
2: Новый этап в жизни.
0: Ну, когда тебя спросят, кто тебя это сподвиг?
1: Коты.
0: Коты, скажешь, да, благодаря им научилась ездить на машине. Здорово. Ну что, пиши и ты, что у тебя хорошего случилось на днях, в эти выходные, как прошли. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВК, где тебе удобно.

0: 8:28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов, далее в утренней джимнастике и яркие заголовки от нашей Маргариты. О чем они будут?
1: Совместные тренировки в парах могут спасти брак от развода.
0: Отлично.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Джем ФМ.
0: На 9 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем-ФМ яркие заголовки.
1: Совместные занятия спортом помогают партнерам лучше понимать друг друга и легче преодолевать конфликты. Есть исследования.
0: Это какой, бокс?
1: Любое, кстати. Можно растяжечкой позаниматься.
0: Муж с женой,
1: падл.
0: В спарринге.
1: Что? Такое тоже может быть. Можно пар выпустить. Выяснилось, что физическая нагрузка укрепляет отношения, но этот эффект заметнее, когда супруги тренируются вместе. Совместные занятия помогают людям мирно разрешать споры, чувствовать поддержку и близость партнера. И самым, кстати, эффективным способом укрепления связи оказалась обычная ходьба.
0: Вместе это, просто ходить?
1: Да, это самый такой популярный вид активности, самый простой, не надо напрягаться сильно. И в отличие от интенсивных тренировок, требует предельной концентрации. Прогулки оставляют пространство для естественного диалога. Благодаря ходьбе в паре супруги учатся слушать друг друга, что помогает эффективнее справляться с разногласиями.
0: А считается прогулка, например, по магазинам или на экскурсии пешеходной?
1: Ну, если болтать там будете.
0: На экскурсии не поболтаешь. Надо слушать экскурсовода.
1: Выбирай те, где можно поговорить хотя бы немножко.
0: Ты реально думаешь, что мужчины хотят вот идти и разговаривать с женой?
1: Я ничего не думаю, я говорю исследование.
0: Ну нет, вот тебе бы понравилось такое, не знаю, занятие спортом, когда ты постоянно разговариваешь с второй половинкой.
1: Ну, слушай, не постоянно, но поговорить неплохо. Мне бы понравилось.
0: А как
1: просто
0: же
1: прогуляться, обсудить день. А чего
0: а как же
1: плохого
0: с мужиками сходить там, без женщин?
1: С
0: там
1: какими мужиками, без каких женщин?
0: Ну, на тренировку там нормально, по силовому пообщался.
1: А слушай, можно, кстати, совмещать?
0: Да как?
1: Ну, это и на тренировку один сходил, и еще потом с женой вечером погулял.
0: А ну, то есть все-таки с женой, ну, просто
1: комбинировать, гибрид.
0: Понятно. Ну, в общем, мы, видимо, за гибрид. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». Сейчас в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске, в Полесском и Возбесте сейчас плюс 10 градусов. В Туринске плюс 11.
2: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по английскому.
2: Опять?
5: Она объясняет, непонятно.
2: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Ну что, сегодня у нас классная тема, легкий понедельник. Спрашиваем и тебя, какие хорошие события произошли у тебя в эти выходные, на днях, чем занимался, куда ездил, с кем встречался, что делал, что было хорошего, позитивного, яркого, интересного. Ярик, ты же тоже чем-то занимался в выходные, что было?
1: О, да, воевал с техникой, у меня было восстание машин очередное. Так, сперва с сантехникой повоевал, а потом с микроволновкой.
0: Все, победил всех?
1: Победил всех, да. Причем, да, причем загуглил, как ремонтируется, чинится. В микроволновке есть такая штучка, называется она слюда.
0: Угу.
1: Такая слюдяная
0: окошечко
1: пластинка.
0: Такое, да.
1: Да, из слюды она сделана, оказывается. Угу. Вот. Ну и, в общем, там рвануло что-то. То есть, там,
0: а его, его надо чистить?
1: Его надо либо чистить, либо просто, ну, не запускать, либо разогревать с колпаком сверху. То есть надевать колпак, вот этот, чтобы не брызгал жир туда.
0: Ну, я говорю, чистить.
1: Частички пищи туда не попадали.
0: Да-да-да.
1: Да, начинает попадать, соответственно, там начинает эта вот реакция идти.
0: Прогорать.
1: Ой, искрить, страшно. Сверкать, взрываться. В общем, ну, в общем, лучше не доводить, лучше следить, протирать.
0: Да, у кого есть микроволновая печь, можно посмотреть в интернете, с помощью чего можно протереть это слюдяное окошечко вот это и поухаживать, чтобы не повторилось. Ну, вот видишь, как хорошо.
2: Впервые слышу.
1: Да, причем, чтобы приобрести вот это слюдяное окошечко, вообще ничего не нужно делать. На маркетплейс заходишь, буквально в течение суток тебе оно приходит.
0: Ну, вот если вдруг кого-то уже сломалось.
1: Да, стоит, причем 4 рублей 70. Ну.
0: Здорово. Можно все сделать сейчас своими руками. Спасибо интернету.
1: Угу.
0: Но сейчас давайте почитаем, что за сообщения нам уже пришли.
2: Джума пишет: мы наконец-то вчера выбрались на рыбалку.
0: Ох ты.
2: Речка, тишина, какая-то красота. Пожарили мяско. Вот это настоящий отдых от всех проблем и забот.
0: Это великолепно, особенно если еще и улов был. Это,
2: ну,
0: здорово.
2: Классно. Но можно захватить последние теплые денечки.
0: А вообще заметили, нам пообещали, по крайней мере, с четверга, с пятницы начинали приходить сообщения, что какие-то ураганные ветры, дождь, слякоть, похолодание.
2: Не очень погодка.
0: Погода была отличная вообще.
2: Нормальная,
0: в выходные.
2: Да.
0: Немножко там побрызгало дождичек, ну разве это дождь? Так что не переживаем, не боимся. А тебя мы ждем истории, сообщения, какие хорошие события произошли у тебя в эти выходные, чем занимался, куда ездил, что делал, с кем встречался. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Там же находится наш канал. Ну и, конечно, пиши в группу ВК. Все сообщения читаем, за одно из них вручим отличный приз на Jam FM.

0: Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
6: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
10: Перебало на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы, проспект Космонавтов, от Победы до улицы Машиностроителей, также машины от Чёрста до Фурманова, Куйбышева от Бажова до Белинского. Много машин на объездной от Громова до Амундсена, на Московской от Волгоградской до Чёрса и на Сибирском тракте от ЖД-переезда до Лестехнического университета.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: 2.5 Jam FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. В утренней гимнастике продолжается раздача призов. Да, совсем скоро игра «Мальчики-девочки», в которой, конечно же, мы разыграем крутой, классный приз, ну а ты можешь стать его обладателем, если слушаешь GMFM.
1: Да, для этого прямо сейчас отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 5. Это номер для твоих смайликов. В игру мы, как обычно, зовем и мальчиков, и девочек. Давай, вперед!

0: 9:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили

0: Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий концессии, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акций в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 9 часов 6 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама.
6: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
6: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
8: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
9: Мое Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Приятного аппетита.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Шоу продолжается.
13: Утренняя гимнастика.
14: Джем FM.
15: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик ПРО». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит объездная от Московской до Амундсена, также Куйбышева от Хохрякова до Луначарского. Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Много машин на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Угромного переулка и на Сибирском тракте от улицы Взрывников до Лестехнического университета.
0: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик ПРО» ты заезжай. Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик ПРО». Автосалон «Атлантик ПРО». Таганская, 77.

0: Без тусовочки.
1: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam FM. Разыграем пару билетов на стендап Али Кокушкиной и Рамиса Ахметова, категория 18+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Дмитрий из Екатеринбурга, работает водителем, и сейчас он на выходном. Дим, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А в понедельник отдыхаешь, наверное, в выходные работал. Чем занимался в выходные, рассказывай.
2: Работал, все верно.
1: Все, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Все три дня.
2: Да.
1: Здорово. Кем работаешь? На какой машине? Грузовая, легковая?
2: Легковая?
1: Понятно.
2: Не могу сказать.
1: Ну ладно. Понятно. В общем, по городу ездишь. Я вот к чему. Или там межгород у тебя. Я хотел узнать.
2: По городу в основном.
1: А как же пробки? Ничего, привык уже?
2: Ну, от них никуда не деться.
3: Это точно.
1: Рассказывай, что самое хорошее в твоей работе? Что тебе больше всего нравится? Сложно сказать, да? Люблю машины и мобильность, наверное.
3: Не проснулся еще.
1: Ну, конечно, в понедельник звонят.
3: Выходной еще когда?
1: В выходной, да. Разбудили. Ладно, Дим, пока просыпайся. Познакомимся с девочками. За девочек сегодня играет Наташа. Она из города Верхняя Пышма. Работает на госслужбе, уже вовсю трудится. Наташа, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну, у тебя, насколько я знаю, пятидневка классическая. Суббота, воскресенье, выходные. Все верно?
4: Все верно.
1: Ты рассказывай, чем занималась в выходные, что было хорошего, интересного, яркого. Давай.
4: Ездила, одевала детей к школе.
1: Так. Вот, узнаю, у меня такие же практические проблемы. То есть мы тоже для младшенькой купили, старшенькая уже выросла. Одевали, в смысле, какой класс у тебя, школьники, школьницы?
4: У меня сын студент, ну, 9-й закончили.
1: Уже большой.
4: Да, дочка пошла в 5-й класс.
1: Прекрасно. Ну, дочки, наверное, там красивые бантики, не знаю, ранец, тетрадки.
4: Бантики уже нет.
1: Уже все, да?
4: Уже нет. Да, уже все. Сейчас только модничать.
1: Как быстро.
3: Современные уже, да.
1: Согласен, наши то же самое. Надо понимать, какие-то худи подавай, еще что-то там непонятное.
3: Понимаю.
1: Мы такие, да, как вас учителя терпят? У нас все четенько было. Ладно, хорошо, к школе приготовили, дело важное, нужное сделали. Сейчас давайте все-таки поиграем, слушайте внимательно правила, всем желаем удачи.
3: Каждому из вас мы будем задавать по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Наташе, я буду задавать вопросы Диме. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз, отправиться на стендап.
1: Поехали! Дима, первый вопрос для тебя.
3: Аньялотти – это вид пасты или вид ризотто?
2: Ризотто.
3: Нет, это вид пасты, похожий на равиоли с начиночкой, как пельмешки такие.
1: Понятно. Наташа, вопрос для тебя. В 2026 году наш хоккейный клуб «Автомобилист» провел предсезонные матчи в форме с ретро-дизайном, посвященный юбилею Свердловского и российского хоккея. А вот сколько лет отметили хоккеисты таким образом, 70 или 80?
4: 80.
1: 80, абсолютно верно, 80 лет российского и свердловского хоккея. Дизайн, кстати, свитеров создали два местных любительских проекта. «Берегись автомобиля, Свердловская буква». Получилось такое собирательное полотно, в нем зашифровали разные отсылки к истории Свердловска. Например, взяли за основу вывеску советского магазина автомобилей на Малышева 56, использовали ретро-шрифт с номерных табличек, ну или перенесли полосы с формы клуба 88-89 годов. Очень такая красивая форма получилась.
3: Прикольно, стильно.
1: Так, у нас пока 1-0 в нашей игре, девочки вышли вперед. Дима, вопрос для тебя номер два.
3: Сколько Оскаров у сегодняшнего именинника актера Роберта Де Ниро? Два или три?
2: Три.
3: Нет, два. За «Бешеный бык» и за «Крестный отец».
1: Ну, значит, третий будет.
3: Да.
1: Наташа, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем игры. Какое государство имеет большую площадь, Канада или Австралия?
4: Австралия.
1: Площадь Канады 9900, а Австралия 7600. Поэтому правильный ответ – Канада. Так, вообще Канада второе после России с размером.
3: По площади,
1: по
3: да?
1: площади, да. Дима, вопрос для тебя номер три.
3: В классическом восточном танце в базовых шагах вес переносится на пяточку или на носок?
2: На носок.
3: Абсолютно верно, молодец.
1: Наташа, где работал подьячий? В канцелярии или в конюшне подьячий?
4: Конюшня.
1: В канцелярии. Он выполнял делопроизводственную работу в центральных местных государственных учреждениях, приказах. Ну, практически госслужбе он занимался. У нас счет равный 1-1, поэтому прямо сейчас вам зададим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соседа. Внимание, общий вопрос. Сколько дней в августе?
4: 31.
1: Да, но Наташа была все-таки чуть-чуть пораньше. Mm-hmm. В любом случае, Дим, тебе огромное спасибо, что был с нами. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем в следующий раз, хорошо?
2: Хорошо, до свидания.
1: Спасибо пока, тебе, пока. Отличного дня. Ну а Наташу поздравляем с победой! Вот так вот, ребенка собрала в школу, отправила, ребенок пойдет развлекаться, а ты также пойдешь развлекаться, но уже на взрослое мероприятие, получаешь пару билетов на стендап Али Кокушкина и Рамиса Ахметова.
3: На правах рекламы.
1: Комики представят полноценное шоу, где классический разговорный стендап сочетается с музыкальной комедией под гитару.
3: Тебя ждут актуальные шутки, неожиданные жизненные наблюдения и смешные песни.
1: Выступление пройдет 30 августа в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
3: Категория 18+.
0: Реклама.
5: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
0: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Телефон рекламной службы Джем ФМ
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем ФМ.
1: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Джем.ФМ ярким заголовком. Ритм, давай.
3: Сейчас очень много картинок сгенерированных и...
1: Огромное количество. Да? Не только картинок, но и видео, да, все
3: фоточек,
1: что угодно.
3: Фоточек, но иногда даже не поймешь, где настоящее, а где ИИ сделал. Но все-таки остаются фотографы, которые могут поймать так кадр, который даже не отличить от ИИ.
1: Ничего себе.
3: В Лондоне фотограф действительно сделал такой кадр, который выглядит как фейк, но это реально.
1: Ничего себе.
3: Что он запечатлел? Ему удалось поймать момент, когда ласка решила прокатиться на спине летящего дятла. Представляете себе эту картину?
13: Еще раз, ласка на спине летящего дятла.
3: И они вместе летят. Она на нем катится, едет, не знаю, такси это птичье. Что, как его. Это назвать? Да. Никакого фотошопа. Просто вот совпадение уровня, которое даже, мне кажется, нейросеть бы не догадалась.
1: Это да. Слушай, ну нет, конечно...
3: Это очень популярно сейчас в интернете.
1: Я поражаюсь вообще, конечно, таким специалистом, но я только не знаю, это случайно, наверное, сделано, потому что вряд ли сможешь так вот
13: договориться
1: специально
13: с лаской.
1: Так еще дубль, не очень удачная фотография.
3: Нет, это точно случайно, но как они там скооперировались, ласка с дятлом, необычное вообще сочетание, как он ее поймал, она-то не особо летает.
1: Может, это такая версия дюймовочки?
3: Я не знаю, что у них там происходили за отношения, но они своеобразные. Просто ласка летит в принципе, даже на дятле, это странно.
1: Ну, в общем, да, наверное, больше всего удивился дятел. В этой ситуации.
3: Ну, ласка тоже, может, он ее как-то подхватил. Она такая, ну ладно, я еще никогда не летала, надо же когда-то начинать.
1: Ну что, в общем, гуглим и, соответственно, ищем фотографии в интернетах, смотрим, восхищаемся удивительным моментом, который смогли сфотографировать вот так.
12: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 9:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Синоптики нам обещали облачный день с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 14 градусов. В Ревде плюс 15.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов.
1: Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, что ждет вас сегодня, в этот понедельник, 17 августа?
2: Овен – отличный момент, чтобы выйти за привычные рамки.
3: Телец – удели больше внимания тем, кто рядом.
2: Близнецы – подходи к покупкам разумно и избегай необязательных расходов.
1: Рак – не забывай делать паузы в делах.
2: Лев, не стремись справиться со всем самостоятельно.
3: Дева, твою щедрость оценят по достоинству.
2: Весы, кто-то из близких будет нуждаться в твоей поддержке.
1: Скорпион, не жди удачного момента, действуй, если хочешь изменить ситуацию.
2: Стрелец, объедини усилия с теми, кто разделяет твои цели.
3: Козерог, не преувеличивай сложности, все не так серьезно, как тебе кажется.
2: Водолей, чередуй активность с отдыхом, чтобы сохранить силы на весь день.
1: Рыбы, перед тобой могут открыться интересные возможности.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы проспект Космонавтов от Заречной до Бакинских комиссаров, также Вильгельм от Генина от Сахарова до Краснолесья. Машинная от переходного переулка до улицы Фурманова. Много машин на Космонавтов от Артинской до Телюскинцев. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Сибирском тракте от улицы Взрывников до Лестехнического университета.
0: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Сегодня у нас легкий понедельник. В теме утра мы обсуждаем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, что было интересного, яркого. Мы, кстати, в выходные поели арбуз, дыни, великолепные сладкие арбузы и дыни. Причем мы брали один арбуз на рынке, один арбуз брали в магазине. И арбуз, который в магазине, оказался вкуснее, чем тот, который брали на рынке, и дешевле.
1: Кстати, такое часто бывает. В супермаркетах тоже уже хорошие арбузики
0: продаются, поэтому можно уже вполне покупать и есть. Но все равно для меня самое классное арбузы это астраханские, которые пойдут попозже, еще чуть-чуть попозже.
2: Ну, да. Уже.
0: Так, ну что, какие события произошли? Почитаем сообщение.
1: Люба пишет: отправила ребенка наконец-то в садик. Не успеваю готовить и делать домашние дела. Непонятно, не успевает готовить и делать домашние дела до сих пор или отправила, потому что не успевает.
0: Да, такая, все, не успела делать, иди в садик.
1: Дала ему котомочку, рюкзачок, собрала, пока.
0: Ну, это правда. А, кстати, видели, выкладывают фотографии, люди за грибами ходили, такие уже грибов уже так много.
1: Ну, дожди все лето, дожди, конечно, должны быть грибы.
0: Просто многие говорят сейчас, что не урожай в этом году, и как раз из-за дождей. Тоже там картошки нет, все затопило там, других-то грибов нет тоже, все там поля ушли под воду, а оказывается есть. Видимо, те места, которые были раньше, холмиками, макушками, теперь стали равниной, и там появились грибы.
1: Вполне возможно.
0: А грибы могут, интересно, мигрировать из одного места в другое?
1: Я думаю, что да.
0: Вот они ушли, наверное.
1: Переселились.
0: Туда, где по суше. Еще одно сообщение пришло от Галины. Приветики. Я в деревне. Есть баня с горячей водой.
2: О.
0: Многие, я думаю, сейчас поймут, о чем это.
1: Позавидовали.
0: Неделя отдыха, свежий воздух, красота. Всем удачной недели. Как будет хвастаться Галина, да?
1: Ну да, ну неплохо хвастается.
0: Ну просто горячая вода сейчас такая тема для многих больная.
1: Триггерит некоторых.
0: Простой-то воды нет у некоторых людей, да. Вот еще раз все-таки говорю, что бак в квартире прям это вывозит.
1: Да, согласна, у меня тоже.
0: Устанавливайте, и мы вот прям живем и даже не замечаем, что воды горячей нет. А что касается свежего воздуха, тоже попалась информация, что, оказывается, комаров меньше стало из-за наводнения.
1: Ну да, помнишь, в мае, как они бешено, да. Потому что жарко еще было, и они вообще просто какие-то были невероятно назойливые.
2: В смысле, утонули комары?
0: В общем, да.
1: Они улетели подальше.
0: По-простому, да. В общем, не все вышли.
1: Не выдержали влаги.
0: Слишком много для них воды, да. Но опять говорят, сейчас потихонечку они выходят, и, ну, к сентябрю уже все равно спад. А вот в конце сентября как ходить хорошо в серединке, в по лесу, там вообще никто тебя не кусает. Продолжаем от тебя принимать сообщения, какие хорошие события у тебя произошли до дня, что было хорошего, что интересного, куда ездил, с кем видел в эти выходные. Многие, кстати, в эти выходные готовили детей к школе.
1: Да, кстати, подходящее время.
0: С коллегами пообщались, да, и все там, и ручки, и тетрадки напокупали. А куда деваться-то? В магазин заходишь, там эти школьные базары, как раньше было. Все отработает.
1: Я тоже с дочкой друзей ходила, мы дневник купили.
0: И мамашки бегают с большими глазами, с огромной телегой, все заскидывают. Продолжаем от тебя принимать сообщения, что хорошего, интересного было у тебя в выходные. Присылай нам их в наш мессенджер Max, +7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также там находится наш канал JamFM, либо пиши в группу ВК. Совсем скоро за одно из сообщений кому-то из вас вручим отличный приз на JamFM. Я без него.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО СЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Западный бизнес может вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства, передачи нужных технологий и привлечения необходимых специалистов. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, Россия больше не заинтересована в простой сборке отдельных компонентов западной продукции. Также он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с европейским бизнесом вопреки позиции политических элит, пишет газета РУ. В минувшую пятницу президент Финляндии Александр Стуб призвал страны Евросоюза восстанавливать контакты с Россией. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев объяснил это желание тем, что практически опустили газовое хранилище Европы. На египетском курорте Шарм-эль-Шейх полиция задержала российского туриста после конфликта с местными жителями в отеле. По словам супруги россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. Супруг женщины очень разозлился, набросился на россиянина с кулаками, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Но таких денег у 61-летнего слесаря из Самарской области не оказалось. Кроме того, он не считает себя виновным. К делу подключились российские дипломаты. Они надеются на то, что по итогам расследования с туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Городской портал Е1 сегодня недоступен. В сообщении журналистов говорится, что сайт временно не работает по техническим причинам. Специалисты делают все возможное, чтобы его восстановить. Редакция предлагает следить за новостями в мессенджерах Telegram, Макс и в сети ВКонтакте. Крупный ангарный комплекс для новых российских самолетов МС-21 построят в аэропорту Кольцово. Об этом рассказал накануне губернатор Паслер в своем обращении к авиаторам в честь Дня воздушного флота. Наличие ангара позволит поддерживать летную годность воздушных судов, проводить их ремонт и диагностику, пишет московский комсомолец. Дальность полета МС-21 до 5100 километров, крейсерская скорость 870 км.

0: подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Реклама.
5: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ «Мебель». Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УГРН 108-773-914-86-56-16+.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ». Где пробки?
9: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Краснолесья, также космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, Амундсен от Бардина до Объездной. Много машин на Машинной, от переходного переулка до Фурманова, на Московской, от Объездной до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: Реклама.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
14: 102.5. Джем FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. Семейный парк развлечений «Тут-то круто». Категория 0+. Итак, сегодня у нас был легкий понедельник. Спрашивали, что хорошего, яркого, интересного произошло у тебя на днях. Почитаем, что еще пришло.
1: Ирина написала: «А мы принимали друзей из Уфы. Ездили с ними в парк военной техники в Пышму. Они очень удивились количеству техники. Мы там провели целый день и даже покатались на маленьких танчиках в настоящих танковых шлемах».
0: Да, здорово. У нас тоже знакомые ездили, фотографии нам прислали. Забавно. То есть, получается, такой маленький танк, ты такой большой сидишь, как будто ты ребенок.
1: Фотки классные.
0: Фотографии классные. Ну, там даже видосики можно поснимать. А вообще, действительно, наш музей поражает количеством техники. Там же не только военные. Там есть и ретро-автомобили. Там самый крупный БелАЗ стоит на 450, по-моему, тонн, который сделан. И, в общем, ну, есть что посмотреть. Есть где разгуляться. Всегда говорю, что одного дня вам точно не хватит, поэтому сразу можно на полноценные выходные туда уезжать и ходить гулять. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Елены. Научили сына кататься на двухколесном велосипеде. Долго не получалось. В субботу впервые поехал сам без поддержки. Теперь не загнать домой. Хочет кататься. Ну а еще ездили к родителям на дачу, провели очень хорошо время, пожарили форель на гриле, даже под гитару попели. В общем, душевно получилось. Ну что, спасибо за душевное сообщение, Лен. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. Семейный парк развлечений «Тут-то круто», категория 0+.
1: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения.
1: Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%.
0: Бронируйте в августе с крутой скидкой, а отмечайте, когда хотите.
1: В программу все включено. Аттракционы, анимация, угощение и подарок имениннику.
0: Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Категория 0+.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Бельгийские строители ремонтировали подвал и случайно нашли там золотые слитки.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на «Джем-ФМ» яркие заголовки.
1: В Бельгии строители ремонтировали подвал здания и случайно нашли сундук с золотыми слитками на сумму примерно 885 миллионов рублей.
6: Ого!
1: Там около 9 миллионов евро.
6: Повезло.
7: Ничего себе. Повезло.
1: Причем это 18-летний студент и его коллега просто прокладывали канализационные трубы в подвале. Угу. И сначала парень принял найденные монетки за обычные евро. Угу. Но затем понял, что это слитки и самородки. Рабочие немедленно сообщили о находке заказчику, это благотворительная организация была, вызвали полицию, после чего клад был перевезен в хранилище правительства Бельгии, и сейчас полиция выясняет происхождение сокровища. Пока неизвестно, как они вообще оказались в здании, потому что здание совершенно обычное. Угу. Представитель благотворительной организации, ну, то есть заказчика, заявил, что поиск законных владельцев может занять даже несколько лет, и пока непонятно, достанется ли что-то строительной фирме, ну, вот этим двум ребяткам, или благотворительной организации тоже что-то может перепасть.
0: Ну, слушай, интересно,
6: Да.
0: Ну, сейчас все
1: сантехники приготовились.
0: Ну, молодцы, наверное, во-первых, что в принципе отдали клад.
6: Ну, да.
0: Потому что как куда они потом с ним, получается, да, похитили. А так все по-честному.
1: Молодцы, да. Ну, представляете, вот все сантехники сейчас в хрущевочках напряглись и стали искать.
0: Я тебе больше скажу, что в наших домах действительно, вот особенно в стареньких домах, до сих пор находят тоже всевозможные, ну, клады, можно сказать, там денежные сбережения, у кого-то там золото, бриллианты и так далее.
1: В общем, вот. Будьте внимательнее.
0: Есть же такие прям кладоискатели.
1: Есть.
0: Которые ходят, ищут клады.
1: Ищут везде, в лесах, там, а тут надо в подвал всего лишь спуститься, оказывается.
0: Сейчас как начнут копать в подвалах.
1: Рыть.
0: Ну что, повезло, надеюсь, что все-таки они получат какую-то часть.
1: Ну, хоть немножечко, да.
0: Немножко. Мы, по крайней мере, так хотели бы.
1: Миллиончик долларов.
8: Это были яркие заголовки на Джем-ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». Сейчас в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске, в Полесском и в Асбесте сейчас плюс 14 градусов. В Туринске плюс 15.
5: Реклама.
9: Ну, сын, чем порадуешь?
10: Двойка по-английскому.
9: Опять?
10: Она объясняет непонятно.
9: Угу, по-английски.
10: Ну, пап!
11: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, также Космонавтов от Заречной до Полевой. Много машин на Амундсен-Барбина до Объездной, на Космонавтов от ЕКАТ до Железнодорожной эстакады. Самое большое затруднение на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Сегодня первый рабочий день, ну, для многих, по крайней мере, понедельник, 17 августа на календаре. Рит, сегодня какие, кстати, праздники у нас?
1: День любимого дивана.
0: Это наш праздник.
1: У тебя какого цвета диванчик?
0: У меня он веселенького цвета. Дело в том, что я живу на балконе, и у меня специально в этом году приобрел мини-диванчик, ну, такое кресло, скорее, складное, но все равно я считаю его диваном, который раскладывается, и я там вообще наслаждаюсь. Все лето там сплю, живу, и я обожаю свой диванчик.
1: А что значит веселенький? Это какой? Как его
0: идентифицировать? Разноцветный,
1: яркий. Просто разноцветный.
0: Да, разноцветные цвета. Яркие.
1: У меня такой нюдовый, можно сказать. Такой серенький, немножко с таким фиолетовым оттеночком.
2: У меня тоже такой коричневенький какой-то.
0: А вот в квартире у нас такого шоколадного цвета. Темный-темный шоколад.
1: Ну вот,
0: такой.
1: Близко. У нас у всех, значит, почти одинаковые какие-то в одной цветовой гамме. Сегодня еще, кстати, день баклажана. Что вы любите больше, кабачки или баклажанчики?
0: Я кабачки, наверное, потому что из кабачков больше всего можно приготовить. Но баклажаны я люблю в одном виде. Это когда их вот с чесночком.
1: Рулетики?
0: Нет. Вот,
1: нет?
0: В качестве такого, как тебе сказать, сначала идет хлеб, потом идет этот баклажан, и потом идет чеснок, потом еще что-то идет, и там вот такая штучка заливается чем-то, все это, и очень вкусно такое.
1: Ой.
0: Я даже не могу передать.
1: Я даже не могу понять, что это такое.
0: Ну, такая закусочка получается.
1: Намазочка.
0: Не намазочка, там прям это все.
1: Наслоение.
0: Да, выстраивается, как-то делается. В общем, жареные баклажанчики. Вот так.
1: А я в субботу ела рулетики с баклажаном в грузинском ресторанчике. Они такие вкусные, знаете, с грецкими орешками.
2: Кстати, с грузинской кухни вот всякая разная, там, хаджип сандал, вот это все.
1: Кстати, классно.
0: А у меня супруга в этом году приготовила интересные из кабачка, как я даже не знаю, как это назвать. В общем, такой слайс срезается с кабачка, тоненький-тоненький. И вот этот слайс заворачивается внутрь мяса. И получается, как вот, даже не знаю, с чем сравнить.
1: Фаршированное, что ли?
0: Фаршированный кабачок, то он такой нежный-нежный, эта структура. Мне очень понравилось, необычно.
1: Сегодня еще день проснувшихся улиток. Вы можете себе это представить? То есть улитка, которая резко проснулся.
0: Я не могу представить улитку, которая спит вообще. У нее вечно такое состояние какое-то среднее между сном.
2: Как будто спит, да.
0: Но она так, смотришь, чуть-чуть движется, да, такая?
1: Сильно чуть-чуть.
0: Это, видимо, когда не спит.
1: Да.
0: А
1: может, сегодня проснутся все.
0: А может, она когда и спит, тоже движется.
1: В общем, сегодня можно их будить.
0: В общем, не будьте сонными улитками в понедельник с утра. Давайте пободрее, чтобы спланировать все на недельку.
1: Давайте, давайте.
0: Чем быстрее в понедельник больше побегаешь, дел переделаешь, тем проще будет к пятнице, да, ведь у нас?
1: Да.
0: Лето продолжается, поэтому желаем всем отличного настроения. Оставайтесь на Jam FM. Диджей Дэн скоро появится. Ваши приветы и поздравления передает. Их можно уже отправлять в наш мессенджер Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Яна Ефимова делится свежими историями. Ну а в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу Джем без правил. Миша Киселев, Яна Ефимова и много всего интересного. Всем отличного, легкого понедельника.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила в интервью газете Die Welt верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета количество подсанкционных российских физ и юрлиц увеличится на треть. Брюссель расширит ограничения уже этой осенью. Детали пакета пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, удары британскими беспилотниками по территории России являются чудовищной ошибкой. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала журналист Алекс Христофору. По его словам, Лондон говорит о миротворцах, а параллельно поставляет ВСУ дроны для ударов по России. Это абсурд. Напомню, ранее газета Sunday Times, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщала, что украинские военные начали использовать дроны британского производства для ударов вглубь России. В беспилотниках «Ниян», созданных компанией «Каллен Ленс» в английском графстве Уилтшир. Их могли использовать для ударов по нефтезаводам в Волгограде и Ярославле, пишет «Москва-24». Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании «Т+». Там говорят, что официально горячее водоснабжение

0: уже недоступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты на 133 тысячи. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл 2 контрольных матча предсезонной подготовки команде «СКА» в Санкт-Петербурге. В субботу со счетом 1-3, в воскресенье со счетом 4-5. Главный тренер «Автомобилист» Алексей Кудашов, подводя итоги встречи, отметил, что в игре екатеринбуржцев присутствовали как положительные, так и отрицательные моменты. Это нормальное состояние для данного этапа подготовки. Специалист подчеркивает, что команда, по сути, строится заново с новым рисунком игры, сообщает «Спорт-24». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: Всем доброго бодрого в Екатеринбурге. 11.05. Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом пасмурно и плюс 17. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер запада от 5 до 10 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 тепла.
1: Реклама.
6: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
6: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
8: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
9: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Приятного аппетита.

0: Так же, как и голый.
1: Пролетел быстро мой отпуск. Честно говоря, я бы еще отдохнул. Наверняка, если говорить про отдых, со мной многие солидарны. Но отдохнули, теперь можно и поработать. Меня зовут Диджей Дэн. Всем хорошего старта этой рабочей недельки. Как всегда, с удовольствием буду ставить для тебя хорошую только музыку. Скоро Бахти и Туркиан, затем Риана. Ну а прямо по курсу Лолита на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.14 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Ломоносова до Полевой, Верхотурский проезд космонавтов от ЕК до ЖД эстакады. Объездная от Громова до Амундсена, Шевская, Тепличная до космонавтов, тормознем на Московской, это объездная до Волгоградская, проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, ЕК от А дороги Р-352 до Верхотурского проезда.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

что меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я. www.radiojamfm.ru

0: Мона с Иорданом на Jam FM. Ну а Яна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! В Екатеринбурге появился арт-объект с лягушкой. Одна из популярных кофейн уральской столицы объявила о своем закрытии. Эта новость настолько поразила местных уличных художников, что они решили создать небольшой арт-объект. Он располагается напротив заведения. Как пишет Global City, на проспекте Ленина появился знак из серии «Знаки эмоционального фона» от арт-группы PSLC. На металлической табличке, напоминающей дорожный знак, поселилась плачущая лягушка, которая с искренней грустью задает прохожим вопрос. А как же Квапучино на Квакосовом? Милый арт-объект ежедневно притягивает внимание прохожих. Отмечу, что ранее группа художников установила похожий знак в дендрологическом парке. Его посвятили уточкам в пруду. И вновь ребята отличились. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». За бортом пасмурные, по-прежнему плюс 17. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер запада от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня 16-18 тепла.
5: Реклама.
9: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Это больше про тех, кто всю ночь не спал, неизвестно чем занимался. Ну и про тех, кому с утра никуда не нужно. Красавчики, можешь только позавидовать. Ну а если тебе все-таки нужно, и неважно чем ты там занимался ночью, бодрости, хорошего настроения, кофеек в придачу, что-нибудь еще, освежающие, бодрящие напитки. Ну и вперед в бой. У нас понедельник, 17 августа, так на всякий случай напоминаю. Ну а здесь на Jam FM только хорошая музыка. Ну и моя скромная компания. Зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Бурица, Ёлка, затем Кэтсай. А прямо сейчас Филатов и Кэрос на Jam FM.

0: тянемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». 3 балла. Сервис Яндекс.Карты. Ресурс у себя на страничке. Космонавтов стоит от индустрии до полевой. Верх Хатурский проезд космонавтов. От ЕК до ЖД эстакады. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Постоим на Шевской. От Тепличной до космонавтов. Также на Куйбышев от Розлюксембург до Луначарского. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила в интервью газете Die Welt верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета количество подсанкционных российских физ и юрлиц увеличится на треть. Брюссель расширит ограничения уже этой осенью. Детали пакета пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, удары британскими беспилотниками по территории России являются чудовищной ошибкой. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала журналист Алекс Христофору. По его словам, Лондон говорит о миротворцах, а параллельно поставляет ВСУ дроны для ударов по России. Это абсурд. Напомню, ранее газета Sunday Times, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщала, что украинские военные начали использовать дроны британского производства для ударов вглубь России. В беспилотниках «Ниян», созданных компанией «Каллен Ленс» в английском графстве Уилтшир. Их могли использовать для ударов по нефтезаводам в Волгограде и Ярославле, пишет «Москва-24». Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты – на 133 тысячи. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл 2 контрольных матча предсезонной подготовки команде «СКА» в Санкт-Петербурге. В субботу со счетом 1-3, в воскресенье со счетом 4-5. Главный тренер «Автомобилист» Алексей Кудашов, подводя итоги

0: ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
1: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». За бортом пасмурная, здесь же плюс 17. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. В течение дня 16-18 тепла.
2: Реклама. Тик-так. Время уходит.
4: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

такого точно брать в разведку не стоит. Сдаться, не моргнув глазом. Это все она. Сергей Лазарев на GMFM. Ну, в разведку, на работу и вообще, куда бы ты ни направлялся, чем бы ни занимался, точно можно взять GMFM. Только хорошая музыка. Меня зовут...

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Космонавт стоит от индустрии до полевой. Вверх от русский проезд космонавтов от ЯКа даже до эстакады. Рижский переулок от Московской 8 марта. Челюскинцев Московская. От маршала Жукова до Ленина. Постоим на Московской. Традиция до Ленина. Также на Шевской теплично до космонавтов. И много машин на проезжей от Губахинской до Укромного переулка.
1: Реклама.
12: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
14: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
15: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: соблазнительным местом с дачей Леонид Руденко на Jam FM. Ну а я напомню вас о свежими историями, где бы ни находился, для тебя. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Новые песни Олега Газманова «Уничтожил потоп». Народный артист России вышел на связь с поклонниками и рассказал о неприятной новости, которая с ним произошла. В студии «Звезды» произошел потоп. По данным «Супер», вода залила оборудование и уничтожила новые песни и аранжировки, которые певец записывал для юбилейного концерта. При этом сам Олег Газманов настроен оптимистично. Он считает, что его команда сможет восстановить данные. Артист прокомментировал, цитирую: «Компьютер, жесткие диски, другие приборы, микрофоны просто плавают в воде. Хуже всего, что я записал ряд новых песен. Я готовил к юбилейному концерту ряд новых аранжировок и песен. Пока они пропали, но я надеюсь восстановить жесткие диски или придется снова все перепевать. Но ничего, то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Многие поклонники посчитали случившееся знаком. Ну а я в этом не вижу никакого подтекста. Верю, что все обязательно восстановят. Это Яна Ефимова. Послушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». С бортом без изменений, пасмурная, плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер запада 5-10 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 тепла.
9: Реклама.
13: Ну, сын, чем порадуешь?
14: Двойка по английскому.
13: Опять?
14: Она объясняет непонятно.
13: Угу, по-английски.
14: Ну, пап!
15: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Пришли вы до понедельника, конечно, громко сказал, но как минимум удачного, и пусть проходит с хорошим настроением. Мы с хорошей музыкой. Представлю тебе, кто нам в ближайшем будущем составит уже компанию. Скоро Feist FM, затем Европольна, ну а прямо сейчас Феликс, Ян и Жасмин Томпсон, а меня зовут Диджей Дэн. Всем привет!

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
4: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
3: Как попасть?
4: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
5: 16+. АО ГК «Руда». ОКРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
6: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 12.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». Итак, как сообщается россиянок с карты, Верхотурский проезд космонавтов стоит от ЕКА до ЖД эстакады. Проезжа Губахинская от Искровцев до Мурзинская. Космонавтов от Индустрии до Полевой. Тормознём на ЕКАДе от реки Березовка до 16 километра. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Амундс над Бардино до Обездной. Много машин на Шевская. Тепличная до космонавтов.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать, осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры, 7 и 9 лет, погибли. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале за минувшую неделю родились 647 малышей. Большинство мальчики – 348 человек, девочек – 299. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Свердловском Минздраве. Там отметили, что большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 413. 99 женщин рожали в межмуниципальных центрах, 2 – в ургентных залах. Это неотложное подразделение в малонаселенных территориях, пишет «Комсомольская правда». Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue и теперь появились на нескольких обложках глянца. Невеста на фото в белой рубашке, жакете, на ней юбка-карандаш и серьги с бриллиантами. Жених в бежевом брючном костюме. Оба в нарядах Gucci, потому что их знакомство произошло в магазине бренда в Мадриде, отмечает Лента.ру. Мероприятие состоялось в гостиной дома пары. После церемонии супруги вместе с детьми отправились в святилище Богоматери Фитимской, где их благословили. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила» с бортом. Преимущественно пасмурное, плюс 18. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики пообещали

0: Как так?
1: Все еще никто не забрал. Марфа на Jam FM. А вообще, если слышишь такие слова, ну сразу понятно на 100%, что девушка расположена. Ну, а лично я расположен ставить для тебя хорошую музыку. Все-все-все. Самое-самое на Jam FM. Зовут меня DJ Dan. Скоро Кост Лакост, затем Том Нови Лима. Ну, а прямо сейчас Нюша на Jam FM.

0: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По-прежнему 3 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Верхотурский проезд космонавтов стоят от ИКА до железнодорожной эстакады. Космонавтов от индустрии до полевой. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоянно на Шевской тепличной для космонавтов. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Челюскинцев от Стрелочников до космонавтов. В Акинском Миссаров от Ярославской до космонавтов. Амундсена от Бардина до Обезной.
1: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Алип Армен продолжает этот час на Джим ФМ. Через минутку с небольшим его продолжит Яночка Ефимова со свежими историями.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Джем ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Юрий Колокольников снялся в новом голливудском фильме. Российский актер поделился с поклонниками тем, что вновь принял участие в кинопроекте голливудского масштаба. Юрий сыграл в фильме «Хирург». В своем личном блоге он поделился архивными кадрами съемочного процесса и прокомментировал их так. Цитирую. «Когда сел не в ту маршрутку, но выходить уже поздно. Кадры со съемок «Хирурга». Компания, как видите, подобралась, что надо. А сюжет? Такого вы точно еще не видели. И это все, что я могу пока сказать». Как пишет Супер, лента режиссера Рошана Сетхи выйдет на экраны 12 сентября. Ее покажут в рамках международного кинофестиваля в Торонто. В главных ролях Мишель Йео и Мартин Фримен. Фильм расскажет историю хирурга, которого заставляют провести операцию загадочному пациенту. Отмечу, что Юрий Колокольников прекрасно владеет английским языком, что помимо таланта тоже открывает ему двери во многие зарубежные проекты. А актера поздравляем с новой ролью. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». За бортом пасмурная, плюс 17. На завтра, на вторник, 18 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем до плюс 20.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
9: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

у тебя пусть так же обстоят дела, ну, по крайней мере, удачного понедельника, пусть все идет своим чередом, ну, и если есть желание, выходи на связь, подбодрить, взбодрить, порадовать своих любимых и близких, а если есть повод, тем более поздравить, ну, и просто передать приветы. Наше общение на GMFM за весь параду, я в твоем распоряжении, все готов зачитывать. Здесь звучит на волне 102.5, ну, конечно, на сайте radio.gmfm.ru для всех, кто в онлайн. Сразу там же на сайте можешь писать, оставлять, также Макс плюс 7 93 2 0 2 0 102.5 и группа GMFM VK. Пожалуйста, выбирай, как тебе удобно. Еще раз хорошего понедельника, двигаемся дальше, жду твои послания. Меня зовут Диджей Дэн, скоро... Американская певица Сабрина Карпентер, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас немного 90-х. Дим Билан на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Шевская стоит отепличная до космонавта. По-прежнему трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до укромного переулка. Верхотурский проезд космонавтов от река до Ждарженной эстакады. Потерпим на Челюскинцев от Стрелочников. Два сточки. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Бакинский Миссаров от Ярославской до космонавтов. Никольский переулок от Павловской до Донбасская, объездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: бывшей. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться детям с ограниченными возможностями здоровья. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать, осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале за минувшую неделю родились 647 малышей. Большинство мальчики – 348 человек, девочек – 299. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Свердловском Минздраве. Там отметили, что большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 413. 99 женщин рожали в межмуниципальных центрах, 2 – в ургентных залах. Это неотложное подразделение в малонаселенных территориях, пишет «Комсомольская правда». Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме, в том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue и теперь появились на нескольких обложках глянца. Невеста на фото в белой рубашке, жакете, на ней юбка-карандаш и серьги с бриллиантами. Жених в бежевом брючном костюме. Оба в нарядах Gucci, потому что их знакомство произошло в магазине бренда в Мадриде, отмечает Лента.ру. Мероприятие состоялось в гостиной дома пары. После церемонии супруги вместе с детьми отправились в святилище Богоматери Фитимской, где их благословили. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. С бортом пасмурное плюс 17. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 тепла.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Вот уж не знаю, автобиографичная вещица или нет, но мне кажется, Юлию Савичу на остановках не найти. Хотя, все в жизни бывает. Ну, а здесь на Jam FM найдешь, ну, в первую очередь, только хорошую музыку. А меня зовут Диджи Дэн, всем большой привет, продолжаю снабжать. На подходе Бандера, затем Артур Пирожков, Хабиб, а прямо сейчас Биби Рекса, Infantless на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никольский.
3: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УГРН 102-773-914-86-56-16+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла местами затруднения. Это цену странички с RSNX-карты. Космонавт по-прежнему стоит от индустрии до полевой. Верх от русский прайс космонавтов от ЕКА до ЖД эстакады. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Трудовая Гувахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Тормознем также на Шевской, тепличный до космонавтов. ЕКА стоит от 16 километра до моста через железную дорогу. Куйбышева от Розы Люксембург до Луначарского.
1: Реклама.
10: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вот.
1: Джем FM.
0: Утром.
1: Джем FM.
0: Днем.
1: Джем FM.
0: Вечером.
1: Джем FM.
0: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раз.
1: Прислушивающийся к вселенной, к знакам, Матвей Мельников на Джем ФМ. А у нас снабжающая свежими историями Яна Фимова приготовила очередную порцию через минутку с небольшим на Джем ФМ.
2: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик Брусника. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург, УГРН 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом. Николь было всего 23 года, когда она вышла замуж за Тома. Актриса призналась, что многие отговаривали ее от этого брака, но она не слушала их советы. В одном из интервью звезда призналась, что в тот период своей жизни она влюбилась настолько, что была готова пустить свою карьеру под откос. Как пишет Супер, ее коллеги опасались, что брак с куда более известным актером затмит ее. Кидман вспоминает: «Я тогда думала, что мне все равно. Я влюблена, хочу выйти замуж. Разве я не должна выходить замуж за любимого человека? Конечно, я готова пожертвовать карьерой. Мне на это все равно». Впрочем, многие поклонники звезды считают, что актриса добилась невероятных успехов. Они не считают, что брак с Томом существенно повлиял на ее карьеру. Напомню, что Кидман и Круз поженились в 1990 году и вместе снялись в таких фильмах, как «Дни грома», «Далеко-далеко» и «Широко закрытыми глазами». Их брак продлился 10 лет. Как бы то ни было, прошлого уже не вернуть. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и Языковая академия «Талисман». За бортом пасмурная плюс 17. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля.
9: Реклама.
11: Ну, сын, чем порадуешь?
12: Двойка по английскому.
11: Опять?
12: Она объясняет непонятно.
11: Угу, по-английски.
12: Ну, пап!
13: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

А у нас оно идет своим чередом. И вообще пришло время сказать о приятном, о подарках. Сегодня разыгрываю пару билетов на футбол, на игру «Урал Текстильщик». Буду разыгрывать, если конкретно, в следующем часе с 15 до 16. Слушай внимательно, Джим ФМ, прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача прислать смайл. Конечно, в виде футбольного мячика к нам в Макс. Будешь пятым по счету, это важное условие. И тогда билеты твои. На правах рекламы. Матч пройдет в эту субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+, и паспорт болельщика не нужен. Поддерживаем наш клуб в борьбе за выход в высшую лигу. Итак, слушай внимательно, Jam FM с 15 до 16. Разыгрываю билеты на футбол.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэй, Стадий Петрович, Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается россиянка с карты, трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Машиностроителя, от площади первой пятилетки до Космонавтов, Донбасской Библия, от Никольского переулка до Таватуйской. Постоим на Маневровой, от Монтажников до Таватуйской. Космонавтов от дома номер 87 до Полевой. Много машин на Челюскинцев, от Сверлов до Восточной, на Московской, от Обездной до Волгоградской.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Сегодня индекс Мосбиржи серьезно падал ниже 2100 пунктов на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций, отмечает РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. В ЕС заявляют, что 22-й пакет будет самым масштабным с начала СВО. Детали пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм. Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом, сказал Грэм агентству РИА Новости. При челночной дипломатии посредник, дипломат или политик высокого уровня последовательно перемещается между конфликтующими сторонами. Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты на 133 тысячи. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом появилось солнце и в центре города плюс 17. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

А в нашем случае кому-то улетят билетики на футбол. В этом часть на Jam FM разыгрываю билеты на игру «Урал Текстильщик» без возрастных ограничений. На правах рекламы матч пройдет ближайшую субботу, а именно в эту, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+, паспорт болельщика не нужен. Итак, слушай внимательно, Jam FM, разыгрываю не сейчас, а в этом часе, совсем скоро, прозвучит отмашка. Твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика. Будешь пятым по счету, это важное условие, и тогда билеты твои. Итак, слушай внимательно, Jam FM, сейчас присылать ничего не нужно, именно сейчас, когда прозвучит отмашка. Желаю удачи!

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam.fm.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 15-16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла по-прежнему горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Норильской, Донбасская Бебель, от Суворовского переулка до Таватуйской, Завокзальная, от Мельковского переулка до Космонавтов, постоим на 8 марта, Декабристов до Большакова. Восточка стоит от Короленко до Челюскинцев, Челюскинцев от Свердлова до Восточной, Московская от Обездной до Волгоградской.
1: Реклама.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Мари Краймбрери на Jam FM. Ну а в наших планах новости с глянца, как всегда, все приготовила Яна Ефимова. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все на футбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.
7: АО ГК «Руда». УГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Певица Максим честно рассказала о трудных периодах в жизни. В обращениях к женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, певица постаралась поддержать тех, кто переживает тяжелые времена. В беседе с журналистами артистка рассказала о том, как бывает страшно, когда привычный уклад рушится и кажется, будто теряешь все, но призывала не поддаваться этому страху. Она прокомментировала, цитирую: «Иногда мы боимся потерять себя, свои чувства и эмоции, но проходя через пустоту, мы приобретаем новые навыки, словно рождаемся заново и учимся строить свою жизнь уже по новым правилам. И на самом деле наши чувства никуда не исчезают, наоборот, становятся еще ярче. Я не могу это доказать, но вижу это по себе». По ее словам, не нужно цепляться за прошлое. Важно обратиться к тем ценностям и мыслям, которые раньше дарили ощущение счастья и помогали оставаться собой. Певица подчеркнула, что крайне важно сохранять свою личность и беречь тех, кто искренне вас любит. Как хорошо, что сейчас у Максим все налаживается. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» с бортом «Солнечная» плюс 17. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем до плюс 20.
10: Реклама.
13: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
14: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

А в нашей галактике, а именно здесь, на JamFM, разыгрываю обещанные билеты на футбол, на игру «Урал-Текстильщик». На правах рекламы, матч пройдет в ближайшую субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+, и паспорт болельщика не нужен. Итак, прямо сейчас, это моя отмашка, присылай смайл в виде футбольного мячика, ну, конечно, к нам в МАКС. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Ну и вместе с мячиком обязательно укажи свой номер телефона, иначе мы с тобой не свяжемся, уважаемый победитель, либо победительница. Ну и важное условие, чтобы твой смайл вместе с номером телефона прилетел пятым по счету, и тогда билеты твои. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, и обязательно свой номер телефона.

Также все, ну, по крайней мере, многие любят подарки, а именно смотреть вживую футбол. На Jam.fm разыгрываю билеты на игру «Урал Текстильщик» без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было очень просто, схема та же, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, на номер плюс 7932-020-1025, ну и важное условие — быть пятым по счету. Ну а вместе, конечно, со смайликом, футбольным мячом, прислать свой номер телефона. Пятый по счету смайл, футбольный мяч от Людмилы прилетел, последние цифры 07-51, Люда, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет в эту субботу, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Информацию с категории 0+, и паспорт болельщика не нужен. Поддерживаем наш клуб в борьбе за выход в высшую лигу. Людочка, тебе еще раз поздравочек.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщается РСН Экс-карты, донбасская биобилет стоит от Никольского переулка до Таватуйская 8 марта, декабриста до Большакова, Куйбышева, от Бажова до Белинского. Тормознял на Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов, также на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. Много машин на Куйбышева от Розы-Люксембург до Луначарского, на Шевская, Тепличная до Космонавтов.
1: Реклама.
0: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно! Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Таким образом, 5-летние загранпаспорта россиян перестанут принимать 15 стран ЕС. Основная официальная заявляемая причина ограничений – безопасность документов, пишет агентство ТАСС. С 1 октября перестанут признавать 5-летние паспорта россиян Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября, стран Евросоюза и Шенгена. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. В Египте продолжается судебный процесс по делу российского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчину обвиняют в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца в отеле. Супруг женщины очень разозлился, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Пара из Самарской области отказалась. К делу подключились российские дипломаты. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ-УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах и способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Их можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. Члены избиркомов будут рассказывать избирателям о времени, датах и способах голосования, а также будут выдавать памятку. Родителям первоклассников напомнили о прививках, которые лучше успеть сделать до 1 сентября. Так необходимо провести пробу МАНТУ. Также у будущих первоклассников подходит срок ревакцинации от кори, краснухи и паротита, сообщила изданию «Новый день» популяризатор здравоохранения Антонина Обласова. Также плановая ревакцинация в 6 лет проводится от коклюша, дифтерии и столбняка. Еще одна ревакцинация в 6-7 лет – полимиелит. Также биолог порекомендовала привить будущего первоклассника от ветрянки, если он ею не переболел. В Екатеринбурге эта вакцина есть и в муниципальных поликлиниках, но не входит в национальный календарь прививок. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Брукхаймер, пишет Deadline. По его словам, возвращение легендарного Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершит сообщение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее продюсер рассказывал, что в планах студии также вернуть в картину Орландо Блума. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люксмебель». Салоны АСМ «Мебель». С бортом солнечное плюс 17. На завтра, вторник, 18 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16-20, выше 0.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

То же самое происходит не только с людьми, еще и с вещами. Все обыщешь, перероешь, а оно вот оно здесь, перед самым носом, на самом видном месте. Я к тому, что иногда нужно отпускать ситуацию, отдаваться течению. Группа «Градусы» на Jam FM. Мы с тобой заплыли в очередной час, и не просто, а разгорается у нас вечер понедельника, начало пятого в Екатеринбурге. Ну и прям по курсу только хорошая музыка. У штурвала я, диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Валерия, затем Лёш Свик, Нилета и Маригу. А прямо сейчас диджей Гоя на Jam.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия Е1.ру. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Ебакимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Московская стоит от объездной до Волгоградской. 8 марта Декабристов до Большакова, Светлореченская от Соболева до Репина. Тормозем на проезжей от Губахинской до Укромного переулка Амундсена. Стоит от Сбардина до объездной, Шевская тепличная до Космонавтов. Копится транспортного за вокзальной от Мельковской переулка до Космонавтов. Объездная стоит от Громова до Амундсена. И задержаться придется на Вильгельм Дегенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолеси.
1: Реклама.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Отзвучало с Антолючи, Гаязов Бразерс на Джем ФМ. Сейчас зазвучится Яна Ефимова со свежими историями на Джем ФМ через минутку с небольшим.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Тут так круто! Тут так
3: вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем ФМ.
12: Привет! Джорджина Родригес и Криштиану Роналду подписали брачный договор за день до свадьбы. На днях Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Оказалось, что еще за день до торжества, 10 августа, они вместе посетили нотариальную контору в Лиссабоне и подписали брачный договор. Об этом сообщают инсайдеры. По данным источников, документ закрепил раздельный имущественный статус супругов. Несмотря на то, что пара живет вместе уже 10 лет, Джорджина не стала брать фамилию мужа. Это также зафиксировано в свидетельстве о браке. Скромная церемония бракосочетания прошла 11 августа неподалеку от Лиссабона, в доме, который футболист недавно приобрел за 30 миллионов фунтов стерлингов. Влюбленные обменялись клятвами в присутствии 5 их детей. И всего, на секундочку, 4 гостей. Об этом пишет Супер. Сейчас футболист вернулся вместе с семьей в Саудовскую Аравию и уже приступил к тренировкам. Вот так вот, тихо и скромно отметили важное событие в жизни. Но брачный договор – дело каждого. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». С бортом солнечная, плюс 18. На завтра, 18 августа, вторник. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 11, завтра днем 16:20 выше нуля.
9: Реклама.
13: Ну, сын, чем порадуешь?
14: 2 по английскому.
13: Опять?
14: Она объясняет непонятно.
13: Угу, по-английски.
14: Ну, пап!
15: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Конечно, залечится, затянется, и все будет хорошо. Группа Бис на Jam FM. Ну а еще хорошо, что ты здесь, и не просто так. В следующем часе в 17.00 стартует вечернее шоу Jam Без правил. Мишка Слев, Яна Ефимова с тобой в течение, как всегда, двух часов. Разные интересности, полезности, которые ты можешь себе брать на заметочку. Не пропусти вечернее шоу в 17.00 уже в следующем часе Jam Без правил. А меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю снабжать хорошей музыкой. Скоро Егор Крид и Артик Асти, затем Елена Темникова. Ну а прямо сейчас ATB, Topic и A7S на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла из 10 горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Турбинная стоит от учителей до космонавтов. В проезжей от Губахинской до Норильской. Вильгельм Дагенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Постоянная въездная от Московской до Амундсена. На Завокзальной от Мельковской переулка до космонавтов. Шевская тепличной до космонавтов. Многомашинная объездная от Громова до Амундсена. И тормознем на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шумяна.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России могут появиться корпоративные детсады и ясли при предприятиях. Этот вопрос, среди прочих, обсуждался на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Совещание было посвящено демографическим мерам. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Предпринимаются шаги для облегчения совмещения работы и ухода за детьми, пишет «Коммерсант». В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. Два подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. В Верхоседском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Последний богатырь «Колобок» возглавил российский прокат за минувшие выходные. Фильм заработал почти 192,5 миллиона рублей. Картина рассказывает предысторию «Колобка». В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам и затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Режиссер «Колобка» Антон Маслов считает, что у «Колобка» обязательно будет продолжение. Доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор кафе китайской кухни Шангрила». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
9: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Вот и время пришло. Это недельник, понедельник. Как все-таки тяжело иногда начинать рабочую неделю, но когда хочется, тогда всегда может. Поэтому давай вместе с тобой залетаем в эту новую рабочую неделю уходящего последнего месяца лета. Кстати, сегодня два прекрасных человека составят тебе компанию. Миш Киселев.
3: Яна Ефимова.
2: Что интересного произошло 17 августа 2026 года? Во-первых, сегодня отмечается день любимого дивана.
3: Мне кажется, что очень актуальный праздник именно сейчас, потому что погода уже такая более осенняя.
2: Понедельник.
3: Хочется. Ну и понедельник в целом. И погода такая дождливая, холодно на улице. Сегодня уже многие в жилетках, я видела, ходят в таких осенних курточках. Поэтому самое время включить любимый сериальчик.
2: Да просто полежать. Уже как-то.
3: Да, кайфануть.
2: Хочется жить. Да, кстати, день лысых ежиков. Мне кажется, этот Джейсон Стэтхэм отмечает этот праздник. Да-да-да. В момент. Кстати, недавно услышал высказывание о том, что есть люди, которые лысые, а есть те, которые бреются. Это принципиальная разница. Вот у меня
3: у кого растут и у кого не растут.
2: Вот у меня залысина, например, есть на голове, но я пока еще с ней борюсь.
3: Не лысый ежик.
2: Ну нет, я как бы не лысый ежик, то есть я пока с ней борюсь. И вот я как-то ее там закрываю, ну там поднимаю гелем, короче, не видно. А есть те, кто вот, ну все, пора. И просто бритвой.
3: Под ноль.
2: Вот, да. Здесь сила воли. У нас силы воли, конечно, не хватает, но мы все-таки с большим удовольствием находимся здесь каждый день с понедельника по пятницу. С 17.00 до 19.00. Сегодня впереди у нас много интересного, ну а начнем мы с голых фактов, поэтому через 10 минут встречаемся именно здесь, именно на этом месте, а конкретно Jam FM 102.5. Мы ждем тебя с большим удовольствием.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-668-4808.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, проезжая стоит от Краснодарской до Норильской и Турбины, от учителей до космонавтов. Объездная от Московской до Амундсена. Тормознем на Норильской РЖД переезда проезжая. Донбасская Бебеля стоят от Никольского переулка до Тватуйская. Московская от объездной до Волгоградской. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Копится транспорт на Маневровой от Монтажников до Тватуйской.
1: Реклама.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Утром без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Ой, а что это, Это голые факты. Ребята, очень интересные факты со всего мира и света. С какого мира света? Из России вам сегодня факт от меня. Значит, 22 года назад «Ночной дозор», вот тот легендарный фильм, именно первая часть, уделал в российском прокате самого Человека-паука. Это было в 2004 году в кинотеатрах практически, ну вот одновременно с разницей там, ну пару дней, вышел «Человек-паук» и «Ночной дозор». И самое интересное, представляете, никогда такого не было. И вот опять, значит, создатели российского фильма не стали просить конкурента переносить премьеру. Где-то это было, не знаю, что-то на слуху.
3: Буквально недавно.
2: Да, я что-то не обращал внимания, но все-таки. В общем, это был один из главных голливудских блокбастеров, ну вот того времени. Я просто помню, когда выходил «Человек-паук», я прям ждал у кассы, когда же можно было бы купить билеты. Но все-таки я, кстати, я тот человек, который пошел на «Ночной дозор». Реально, я его сейчас вспоминаю.
3: Вместо «Человека-паука». Или
2: вместе.
3: Туда и туда вместе пошел.
2: Вместе, конечно. Я фанат «Человека-паука», безусловно. У меня вот два моих героя, это «Человек-паук» и «Бэтмен». Вот
3: а «Человек-паук», который с Тобби, актер.
2: Да-да-да, это вот, да-да-да, именно
3: я
2: тот еще.
3: Я тоже его смотрела,
2: не новенькие,
3: да,
2: а вот те старые, да. Я как-то тоже прикипел больше. Ну, это уже дело вкуса. В общем, в итоге «Ночной дозор» собрал в России 465 миллионов рублей. Когда «Человек-паук» собрал 250. Прикиньте.
3: В два раза больше
2: практически да. И это не то, чтобы просто был какой-то фильм. Это реально исторический момент, потому что «Ночной дозор» превратился в настоящий культурный, ну, такой код нашей страны и большой жанровый блокбастер, который, ну, на мой взгляд, именно в то время, ну, точно мог конкурировать с Голливудом. Ну, соответственно, в прокате, вот вам, пожалуйста, «Человека-паука» на раз-два, Антошка.
3: У тебя факт из России, у меня факты больше из Европы, из Нидерландов, вот такое вот все. Ты видел хоть раз на картинках вот эти огромные поля тюльпанов, например, в Нидерландах, вот как я уже сказала?
2: Еще раз.
3: Огромные поля тюльпанов.
2: А, не, только в сториках всяких, в рилсиках.
3: Ну да, хотя бы на картинках. В общем, ну, понимаешь, масштаб, да, этого всего. Я недавно узнала, и о чем хочу рассказать тоже вам, что оказывается в этих тюльпанчиках в Европе ночуют крошечные полевые мышки. Они находят там себе домик.
2: Внутри для сна.
3: Да, внутри самого бутончика, представляете?
2: Вот откуда сказка-то писалась, получается.
3: Да, внутри самого тюльпанчика ночные животные, они там спят, у них там дневной сончас. Фотографам иногда удается поймать этот редкий, невероятно нежный момент.
2: Согласен.
3: Ранним, прохладным утром, представляете, крошечная мышь забирается в большой полураскрытый бутон тюльпана. Это смотрится очень красиво.
2: Прикольно.
3: И так они себе обеспечивают и тепло, и, кстати, безопасность. И некоторые, когда срывают тюльпаны в таком поле, могут действительно наткнуться на мышку. Да, кто-то пугается, а кто-то, наоборот, любуется.
2: Не, ну это страшновато. Если ты изначально не знаешь, что там мышь, то как бы получается...
3: Мышки милые, а вот крысы — это уже другой разговор.
2: Какой им цветок вообще подают? Гортензия им нормально.
3: Не хотелось бы в гортензию увидеть крысу.
2: Согласен. Вообще, в целом, крыса как бы не совсем мой друг, хотя в моменте у меня в первом классе была, по-моему, крыска. Или я на передержку брал. Можно назвать? Крыса на передержку у меня была.
3: Ну, на время приютил.
2: Да-да-да. В общем, она полакомилась, и я отпустил ее на волю. Хорошо, что она была не из подвала, а из соседской квартиры моей одноклассницы. Но вот такие истории, да, казалось бы, ничего серьезного в мире не произошло, я имею в виду с точки зрения какого-то голого факта, но все-таки приятненько, вы пока едете за рулем, приедете домой, расскажете, вот вам, пожалуйста, есть мышки, которые как в общежитии живут в тюльпанах,
3: да.
2: И городецкий «Ночной дозор», который уделал «Человека-паука» не только по денюжке, но и, соответственно,
3: да,
2: по просмотрам.
3: И все это ты услышал на Джем ФМ.
2: Да, ну а через 10 минут у нас будут свежие истории, я тут испекла парочку блинчиков с нашими знаменитостями, вот будет раздавать. Ну не как на масленицу с лопаты, а с большим удовольствием, как бы сама с собой. Все, 10 минут и свежие истории здесь, на Джем ФМ.

0: Реклама. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
1: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
5: Jam без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
8: Jam без правил.
9: Ровно середина часа, а значит, свежая история в студии.
10: Джонни Депп. Опа. Может вернуться к роли капитана Джека Воробья.
9: Подождите, а я вот видел, мне кажется, месяца 3-4 назад о том, что там публичные извинения принесли.
10: Нет, сейчас уже все изменилось, сейчас все иначе. Опять? Он действительно может вернуться к роли.
9: Не, я и говорю, да, что студия извинилась, вот когда у них
10: перед
9: были
10: ним
9: приколы, mm-hmm, да, студия извинилась, такая, мы как бы... Это, кстати, был единственный, по-моему, знаешь, как, да, какой-то, ну, такой публичный факт, когда общественность может изменить фильм. Ну, то есть mm-hmm, все такие, ну, ты вот, ты смотрел, ты же вот пересматривал.
10: Конечно,
9: там,
10: да, я обожаю вообще серию фильмов.
9: Ну вот ты представляешь какого-то другого персонажа?
10: Нет, вместо него нет, абсолютно.
9: Ну вот, соответственно.
10: Это уже не то.
9: А студия уже искала, короче, кого-то, и общественность такая: нет, мы не пойдем. И вот они принесли публичные извинения, но это не знаю, чем закончилось. Вот, может,
10: ну,
9: как
10: видимо,
9: раз...
10: он их принял, потому что вот, официально, вот, да, тоже вот продюсер проекта и его команда уже ведет с актером активные переговоры. Он,
9: конечно,
10: сказал, что они работают над созданием сценария нового фильма и надеются, что могут осуществить участие Джонни. Поклонники безумно этому рады, вообще, этой новости. Кстати, последняя часть «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» вышла в мае 2017-го, то есть практически 10 лет назад.
9: Угу.
10: И я действительно очень жду, если это будет правда, что Джонни там будет участвовать. Я пойду в кино обязательно. И, кстати, кто не знал, вдруг вы тоже там захотите пересмотреть, всегда вот это есть фишка этой серии фильмов, что есть сцены после титров. Обязательно досмотрите, перемотайте. Ну вот да, нет, вообще во всех частях. Практически, когда вот он, казалось бы, закончился, а потом титры прошли там несколько минут, и уже есть какая-то сцена. И, кстати, в последней части был намек на возвращение Дэвида Джонса.
9: Поэтому, Дэвид Джонс — это который...
10: Ну, который с щупальцами.
9: Голова,
10: вот этот
9: осьминог.
10: Вот. Да.
9: Все, понял, да.
10: Поэтому, возможно, шестая будет посвящена именно его возвращению.
9: Ну вот вам, пожалуйста, собрали все лучшее. У Джеки Чана взяли вот эти послефинальные... как они называются? Я забыл, как они... На букву «Б» они называются. Блуперы!
10: Ага.
9: Все, ну, блуперы — это где, когда ты снимаешь какой-то ролик, и там какой-то прикол или шутка, вот, короче,
10: mm-hmm,
9: блуперы вылетают. Это про них речь или там какие-то реальные,
10: нет,
9: кадры?
10: Нет, это реальные,
9: а, ну,
10: кадры, продолжение намеков на следующую часть.
9: Все, ну, тут согласен, да, конечно, посмотреть стоит. Ну, и помните, самое главное, конечно, это не пират Джек Воробей, это капитан Джек Воробей.
10: Смекаешь?
9: Конечно, вот вам легендарные фразы. Я думаю, что вы вспомнили, про что мы говорим. Ну, а если нет, прямо сейчас давайте расскажем, как все-таки вести себя на корабле, если вдруг вы окажетесь где-нибудь в акватории Визовского пруда. Потому что погода сегодня говорит да или нет. Вот давайте узнаем об этом.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская калина». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики ВКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 тепла.
0: Реклама.
8: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
12: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
8: Джем без правил.

Вчера еще только влезала с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: А теперь настало время лайфхаков и трендов, что делает нашу жизнь с вами чуточку легче, но все-таки мы не отстаем от мира нашего. Начнем с лайфхака, который вы можете вот сейчас приедете домой и 100% попробовать. Как сделать звездное... тут если у вас есть реквизит. Короче, как сделать звездное небо? Значит, это называют такой мини-ночник. Все мы, многие из нас знают о том, что если у вас отключили свет, вы можете взять телефон, поставить вот так вот банку
3: бутылочку.
2: С водой. Да, и как бы светло. Но вы можете сделать звездное небо. То же самое, но только берете банку литровую, например. Литровую банку. Это именно такой идеальный вариант вашего звездного неба. Точно так же ставите бутылочку, соответственно, на фонарик вашего телефона, туда засыпаете блесточки и просто миксуете это все. И они во время вот этого шторма...
3: маленькие звездочки получатся.
2: Оно, бликует, в общем, на стенах вашей комнаты. Очень круто.
3: А я думала, нужно что-то вырезать из картона, звездочки.
2: А оно же...
3: И на бутылочку
2: туда.
3: Потом как-нибудь.
2: Именно туда. Какие-то надо блесточки, которые будут, соответственно, делать вот это преломление света, и у вас комната озарится, и, соответственно, будут такие, знаете, звезды.
3: Можно сделать и деткам показать,
2: романтический лайфхак, я вам скажу.
3: А я нашла такой тренд, он и локальный тоже, трендовое мороженое в круассане появилось в нашем городе, в Екатеринбурге. Это новый гастро-тренд, который покоряет сейчас совершенно все соцсети. Пользователи массово снимают видео, как покупают обычные круассаны, без начинки, но вот обычные самые, вставляют внутрь мороженое, обычно это эскимо на палочке, шоколадные, и получают простой, но, судя по отзывам, очень прикольный десерт. И, кстати, вот в нашем городе такое прям готовят, продают. Например, в кондитерской на Толмачёва 21 можно, сходить купить. Или тренд также появился в известной сети готовой еды. Там мягкое мороженое в круассане стоит, где-то 125 рублей.
2: Это справа от нас.
3: Да, вот тут самая, та самая сеть.
2: Это в смысле Ленина 41, вот справа, там что-то, про лайф, в общем.
3: В общем, можете, в принципе, сделать и дома. Я думаю, ничего такого сложного в этом рецепте нет.
2: А у меня хочется рассказать о том, что вы можете сделать, прикиньте, тоже прямо сейчас. Я не знал, куда это засунуть, не знаю, это лайфхак или как бы тренды, но суть какая. В общем, в социальных сетях набирают обороты новый романтический, здесь как будто бы тренд. Значит, как происходит? Пары смотрят, какое фото НАСА было сделано в день их знакомства.
3: Я видела тоже, да.
2: Очень крутая история, я тоже хочу попробовать. Значит, космическое агентство каждый день публикует снимок с телескопов на специальном сайте, поэтому вы заходите туда, ищите, соответственно, свою дату и смотрите, какая фотография космоса была сделана в этот момент. Я вам больше скажу, что такой фотографии больше никогда не будет. То есть она уникальная, такая история.
3: Я знаю, что многие распечатывают
2: прикольно.
3: И украшают интерьер своей комнаты.
2: Шикарно. Мне нравятся такие пасхалки. Сестра моей супруги нарисовала нам картину тоже. Я ее называю «Звездное небо». Очень красиво. У меня вообще целом нет картин. Я вообще как рядом...
3: Ты любишь «Звездное небо»?
2: Как я называю себя? Я быдло рядом с искусством. Вот так. Хотя бы немножечко становлюсь...
3: Интеллигентное быдло.
2: Да, чуточку культурнее в этот момент. Все-таки я как-то убеждаю, по крайней мере, себя в этом всем. Ладно, двигаемся дальше. Через 10 минут у нас funny news или смешные новости. Я сегодня какой-то такой, с легким английским акцентом. В общем, 10 минут, и что-то интересное появится в студии.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 17.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурица». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, ЕКАТ от моста через ЖД-дорогу до 13-го километра. Турбинная от Учителей до Космонавтов. Проезжая от Губахинской до Норильской. Потерпим на Норильской. ЖД переезда проезжая. Также Московская стоит от объездной до Волгоградской. Вильгельма Генина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. И много машин на объездной от Громова до Амундсена.
3: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Под конец этого часа решили рассказать вам смешные новости. Давайте, что интересного у нас есть в мире?
3: Я предлагаю отправиться в США, потому что там на днях прошел чемпионат по мытью полов среди женщин.
2: Прикольно.
3: Участницам нужно было на скорость вымыть свои определенные участки, которые им выделили. Судьи оценили чистоту.
2: Смешная шутка в голове, но она такая с легким черным натиском. Еще раз, как называется?
3: Чемпионат по мытью полов среди женщин.
2: Я так понимаю, что выбирали лучший робот-пылесос. Всем спасибо, я пошел. Я и предупредил, это просто вот, извините, но в моей голове смешно.
3: Ну да, пускай будет эта шутка. В общем, здесь судьи оценивали чистоту, мастерство владения шваброй и отсутствие ошибок. За оставшийся мусор, кстати, или какие-то сбитые препятствия на пути снимали баллы. Также среди дисциплин, как ты уже сказал, ну там были гонки на пылесосах, скоростная заправка кровати и броски рулонов туалетной бумаги в корзину. Даже вот как-то так развлекаются. Я уже это представляю, когда они проходят, как Елена Летучая в белых перчатках все проверяет на чистоту.
2: Может, оттуда и пошло, кстати.
3: Возможно, да, но я бы по приколу бы тоже поучаствовала.
2: Ну... Нет, да, да, это чисто по фану вопросов.
3: Интересно, что
2: нет,
3: там
2: согласен,
3: главный приз-то какой был?
2: Ну, скорее всего, робот-пылесос на аккумуляторе.
3: Да нет, это
2: ручной.
3: Слишком, мне кажется, какой-то большой, огромный сертификат куда-нибудь на бытовые приборы.
2: Ну, типа на ноготочки.
3: Ну нет, это уже другое.
2: Ну, зато...
3: Хотя хозяйке тоже пригодится.
2: Да, 100%. И тут вариация того, что просто с точки зрения мне стало интересно, а вот мужской конкурс, это какой? Ну вот это же, во-первых, там феминист.
3: Кто быстрее починит
2: девочки,
3: машину, что-то
2: девочки,
3: такое.
2: Девочки, которые вот всегда говорят о том, что почему ущемляют права женщин, они же там вообще, наверное, протесты какие-то устроили. Ну да, давайте у вас будет там вот...
3: А у вас сантехника.
2: Все, да, мы тогда туалеты, унитазы, все окей. Здесь главное, чтобы не подкинуть вам работы после нашего соревнования. Но вот такая история. Кстати, у меня про вариацию фанатов всяких разных изделий, игрушек. Парень, в общем, показал самое необычное занятие. Он сортирует гигантскую коллекцию лягушек по тематикам. Это пластиковые лягушки.
3: Сортирует?
2: Да, вот суть, это как бы у него прикол такой. У него огромное количество. Здесь даже он не говорит, какой счет. Но давайте представим, вот корзина 25-литровая. Вот, и у него стоит порядка... Ну, 8 корзин вот таких. Это огромно, да, тысячи вообще.
3: Так много у него свободного времени, я хочу сказать.
2: Да, мы очень радуемся, что у него, наверное, хороший родитель. Но не суть. В семье собралась просто невероятная коллекция керамических, на секунду. Значит, мне нравятся комментарии, которые откидывают туда. Сама идея прикольна. Ну, то есть человеку нравится, пожалуйста, занимайся. И, значит, комментарии. Вообще лягушки притягивают деньги, но с такой коллекцией они, видимо, только уходят. Кто-то говорит о том, что у чувака любимый персонаж — это Crazy Frog. Это нормально. Тема.
3: Тот самый из клипа вот этот.
2: Да, но я бы на самом деле отправил свой комментарий по формату «Моя несбыточная мечта». Ну просто ты вот в какой момент жизни ты такой, вот это я буду, значит, вот здесь будут стоять лягушки, которые смотрят влево.
3: А там не сказано, сколько лет ему? Он взрослый уже достаточно?
2: 25 плюс-минус.
3: Ну уже такой как бы, это, на выдане.
2: Ну да, в целом. А в целом, да, это вот тот самый сын маминой подруги, который наслаждается этой жизнью, а мы не можем помешать. Мы только можем немножко пообсуждать, посмеяться вместе с вами. Вот такие новости окружают нас с вами. Чего только в мире не придумают. Собственно, как и мы. А дальше только музыка, только легкая кардиогимнастика, которой вы можете здесь заниматься на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5, 9, 10 и 11. Также во вторую смену не могут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС со ссылкой на методические рекомендации от министерства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что, нужно еще подтягивать осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но эти проблемы решаемы, рассказала мама девочки порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. 2 сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник аварии был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как поясняют эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает телеканал 360. На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до половины 5 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Доллар 84.55, евро 97.51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16-20, выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam.FM.
7: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Не, ну мы скрывать не станем. Время уже, конечно, вечер, поэтому давайте планы на вечер. Вот такое маслицо подъехало.
3: Я сначала всех отправлю в кино, как обычно. Сразу скажу, что сейчас фильм, про который я вам поделюсь, расскажу. Я к нему больше отношусь с таким юмором, хотя это ужасы и триллер. Но сейчас ты поймешь, почему. Потому что называется «Пиноккио. Раскрепощенный». И мне очень нравится.
2: Ты хочу... из магазина для взрослых.
3: Отдельно хочу отметить слоган к этому фильму. Больше его никто не дергает за ниточки. Вот так вот он звучит.
2: Нормально.
3: В общем, очень смешно, хотя на самом деле с детьми, сразу скажу, на такой фильм не идем, он такой все-таки страшноватенький.
2: По сюжету... если вашему ребенку 28...
3: Ну, можно с ним сходить, да. По сюжету пожилой плотник, если в сказке обычно это Джузеппе, да, тут Джепетто какой-то, в общем, они все переврали как-то немножко, это чтобы было похоже, пытается помочь своему внуку, который тяжело переживает утрату родителей, и создает для него вот эту деревянную куклу по имени Пиноккио. Здесь ничего менять, конечно, не стали бы в его имени, и эта кукла оказывается живой. Сначала Пиноккио становится для мальчика настоящим другом, но со временем его привязанность перерастает в нечто жуткое. Кукла, которая изначально была просто марионеткой, начинает воспринимать мир слишком буквально, и всем, кто на пути его встречается, начинает вредить. Это вот так вот, чтобы не спойлерить. И, кстати, здесь, что отдельно хочется отметить, фильм сделан с упором на практические эффекты, то есть по минимуму всяких таких вот компьютерных вещей, компьютерной графики. Пиноккио — это реальная кукла, над которой работал Тодд Мастерс, создатель куклы Чайки.
2: Я думал, Тодд Мастер. Я такой, ну, что
3: нет, Тодд Мастерс. Он
2: переговорила.
3: Он создавал куклу Чайки. Для фильма ужасов «Детские игры».
2: Понял,
3: поэтому
2: да.
3: Здесь никаких эффектов, только вот такая вот натуральная, ну, классика кино, которую обычно сейчас режиссеры действительно предпочитают компьютерным вещам.
2: Вот, пожалуйста, это как бы услада для глаз, а я вам сейчас расскажу про ваших ушей. Значит, готовим их, потому что для меня, если честно, это стало невероятное открытие, когда я увидел вот эту премьеру. Аудиоспектакль «Променад по», и там как бы... ну, троеточие, но в данном случае по следам Свердловского рок-клуба. Как это происходит? В общем, стоимость 500 рублей. Когда он начинается? Вот ты когда хочешь?
3: Ну, после работы.
2: Например, ну, вот конкретно назови.
3: Ну, 19:00.
2: Все, пусть будет в это время.
3: А
2: я хочу, чтобы мой спектакль начинался в 19:20. И он тоже будет начинаться в это время. Все почему? Это премьера аудиоспектакля «Променад» по пьесе Ярославы Пулинович. Впервые в истории камерный театр представит спектакль в наушниках для прогулки по городу Уральского рока. Как это происходит? В общем, чтобы стать слушателем аудиоспектакля, нужно приобрести билет с QR-кодом и открыть аудиоверсию спектакля на своем телефончике. Все, вам понадобятся только наушники, потому что я в одной из социальных сетей увидел просто описание. У меня есть моя знакомая Лера Швулковникова, и вот она как раз-таки работает в камерном театре, и она одна из актрис, которая озвучивала Катю в этой одноименной пьесе. Поэтому, если вы фанат, а если нет, ну, все-таки историю нужно знать в лицо.
3: Я была, да, на подобной экскурсии, но она была посвящена
2: поэтам. Нет, ты сама
3: поэтам.
2: Ходишь. Это не экскурсия. Ты просто
3: нет, я знаю,
2: тыкаешь,
3: но иногда
2: типа...
3: можно сгруппироваться с
2: кем-нибудь,
3: можно, сходить.
2: Можно,
3: да.
2: Можно, да.
3: Это очень атмосферно, правда.
2: Поэтому стоимость данного события 500 рублей. Просто оплачивайте, покупайте, и в любой нужный момент вы можете насладиться. Круто! 100% вообще. А если вы хотите экшена, эффекта, вот Яна вам рекомендовала...
3: На Пиноккио
2: один
3: идите.
2: Из вариантов. Да, да, Пиноккио, пожалуйста. И заголовок у них хороший. В общем, выбирайте классика. Ну, хотя Пиноккио тоже классика, чушь, как бы таить-то здесь такого.
3: Ну, такая извращенная немножко уже чутка.
2: Ну, опять же, мир меняется, и мы пытаемся под него подстроиться. А через 10 минут у нас будет музыкальная новинка. А кто же там? А начнем вот с легендарных, знаете, музыкальных произведений. Например, такие, как вот у этой группы есть... Зачем ей все шелка? Ты знаешь, что?
3: Знаю,
2: цветные
3: знаю.
2: Яблоки.
3: Зачем вообще... все это? Просто... Зачем?
2: Да, очень крутая композиция. В общем, Fast Family и Fargo представили новую песню. Что это такое и с чем его едят? Через 10 минут все расскажу.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от 19 км до 16, а также от Рижевского тракта до 25 километра. Куйбышева от 8 марта до Московской, Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Тормознем на Грузовской Куйбышева от Белореченской до 8 марта. Задержаться придется на Ленина от Луначарского до Харькова. И многомашинная Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной.
6: Реклама.
14: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
15: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Поехали узнавать, собственно, новую музыкальную ротацию здесь на Джем FM. Это Файста Фэмили и Фарго. Если Файста Фэмили уже вот все-таки люди, которые многим из нас известны, а, например, это где? Вот «Зачем ей все шелка? Цветные облака». Как-то академически, конечно, спел, но суть вы поняли, да. И Фарго. Кто такой Фарго?
3: Я не знаю, честно.
2: Многие, да, думают о том, что это все-таки легендарный герой одноименного фильма «Фарго», но нет. Значит, это саунд-продюсер, то есть тот человек, который занимается непосредственно разработкой песни, там, сведением, какие-то добавления новым музыкальным элементом. Самое интересное, что он работал с Зиверт, с Тимати, Лисей Чеботиной, Димочкой Биланы, Олечкой Бузовой. Ну вот из последнего Зиверт, это вот Газуй, Газ.
3: Я газую, да. Классный, хороший послужной список.
2: Да, там и Гали, конечно, вообще хоть отбавляй. Ну и, конечно, Five Star Family записали современный поп-трек с запоминающимся припевом под названием «Перемотай». О чем, собственно, это данная музыкальная роскошь, которая появилась в нашей галерее? Песня рассказывает о том самом моменте, когда в отношениях, когда... Я почему-то вот, когда говорят про отношения, вот как-то вот так из редкой осени Есенина начинаю все это переговаривать. Значит, песня, она вот о том моменте, когда отношения, ну вот оба человека понимают о том, что ну все, ну вот уже, ну вот все.
3: The end.
2: Нам надо расходиться, да. Вот как у Гагариной и Лазарева, у них happy end, а здесь уже the end. То есть все, ничего больше не будет.
3: Ничего хорошего.
2: И это история о том, как между двумя людьми остаются лишь несказанные слова, воспоминания, надежда на невозможное. Но все-таки надежда остается надеждой. Но здесь у нас с вами Five Star Family и Фарго с музыкальным треком под названием «Перемотай». Давайте наслаждаться.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК Доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-гб.ру.
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия Е1.ру. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Джем без правил.
8: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
9: Сергею Лазареву пришло уведомление о пенсии.
8: О,
9: вот
8: как.
9: Такой вот, да, заголовочек.
8: Ну,
9: ему 43 года, на секундочку, да. И неожиданно ему напомнили о приближающейся старости. Так, в лоб, скажем так.
8: Так там... Столь еще 20
9: да,
8: с лишним много, лет.
9: Да, много уже, времени точнее еще много до этого. Артист сообщил, что на его телефон пришло необычное уведомление. В СМС, похожем на такую, знаешь, обычную рассылку от банка
8: понял,
9: или портала госуслуги. Певцу предложили воспользоваться бесплатным сервисом расчет своей пенсии. То есть сколько ты будешь потом получать, когда будешь находиться на таком заслуженном отдыхе, если так можно сказать. То есть какие-то свои, понимать, пенсионные накопления. Сам он прокомментировал это так. Круто, спасибо, намекнули, что мне уже не 16. Он даже в шутку назвал себя дед Сергей. Вот так вот к этому отнесся. Поклонники сразу начали гадать, сколько же будет пенсия у Сергея Лазарева, у артиста. Но эти данные, конечно, он не озвучил. Я, кстати, очень люблю его чувство юмора. Это один из самых классных и ведущих, и вообще артистов, которые, правда, любую ситуацию превратит в классную шутку.
8: Да, тут главное, самая ирония. Многим, конечно, не достает, но, ребята, рекомендую заняться этим вопросом. Жизнь облегчается на 100%. Вот Сережа Лазарев тому, собственно, и подтверждение. А еще легче живется, когда над нашей головой с вами светит солнышко и растет трава. Но так ли это? Давайте узнаем, потому что впереди у нас с вами прогноз погоды.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16-20, выше нуля.
0: Реклама.
11: Ну, сын, чем порадуешь?
12: Двойка по английскому.
11: Опять?
12: Она объясняет непонятно.
11: Угу, по-английски.
12: Ну, пап!
13: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для новиночки. В ротации Джем FM появилась новая музыкальная история. Это Айова под названием «Мы».
3: Музыку написали Екатерина и Леонид Терещенко. Это вот те самые участники группы, супруги, которые уже много лет вместе, да. Угу. По словам Кати, это Катя Айова, собственно, сама солистка, песня отчасти автобиографична. Она, когда ее писала, вспоминает начало отношений вот как раз-таки с Леонидом, с
2: соло-гитаристом. Это не маршрутка разве
3: была? Нет, у них там много историй, она очень много отражает и в своих песнях.
2: Сходились, получается.
3: Ну, когда, в общем, они встретились с Леней, когда еще не было полной уверенности в его намерениях. То есть она не понимала... Ну, вообще, мы с тобой серьезно или несерьезно? Вот
2: или
3: такой вопрос был в голове.
2: Поматросит, или как бы, да?
3: И бросит, да. И поэтому в этой песне есть такая фраза. Она с нее начинается припев. Если я не твоя невеста, то положи на место, собственно говоря, почему бы и нет, да. С нее начинается, как я уже сказала, припев. Удивительно, что песня получила огромнейший просто отклик в соцсетях. Я не знаю, видел ты или нет. Мне попадалась она постоянно, я даже сохраняла. Я видела, как люди красиво исполняют эту песню тоже. В общем, в чем суть? Песня же, она про то, что если ты ко мне несерьезно настроен, то давай до свидания, нам с тобой не по пути.
2: Логично.
3: Поэтому из-за этой песни многие девушки писали в соцсетях, что композиция помогла им осознать, что они не хотят продолжать отношения.
2: Слушайте, а как понять, вот ну-ка, давай-ка, со стороны
3: ну, смотри, тут реальные
2: женского
3: истории.
2: Представления.
3: Одна девушка прекратила отношения с парнем, с которым встречалась 8 лет, а он ей не делал предложения.
2: Так,
3: она
2: это
3: решила
2: несерьезно считается.
3: Ну, считается. Ну, видимо, она посчитала это так.
2: Не, я ей говорю, как вот понять? Вот как понять, вот намерение серьезное или несерьезное?
3: Вот.
2: Это же все, ну, вода.
3: А
2: ну,
3: другая
2: там,
3: бросила из-за этой песни своего парня, который то от нее постоянно к ней возвращался, то уходил в другой. Вот это постоянно эти эмоциональные качели. Она тоже из-за этой песни с ним прекратила отношения.
2: Согласен,
3: такая
2: ладно.
3: Финальная точка. Угу. И, кстати, что тоже интересно, при создании композиции сама Катя, солистка, вдохновлялась и литературными произведениями.
2: Меня не отпускает вопрос. А вот если 8 лет прошло, да, вот из-за эти 8 лет, вот я сейчас говорю, там вот кто-то 8 лет не делал предложение, в общем, она такая несерьезная мужчина, да? А если вот за 8 лет эти, да, вот он тебе подарил машину, да, вот он подарил квартиру, вот этот, ну, тоже несерьезно считается, да?
3: Я не знаю, там у каждого своя ситуация, своя история.
2: Вопросов больше не имею. Я кто такой?
3: В такие уж детали я, Миша, не погружалась.
2: Все, да, мне просто было интересно.
3: Вот я хочу отметить, что сама Катя, когда готовила песню, читала литературные произведения, стихи Марины Цветаевой и все такое. Так что я думаю, что песня однозначно займет определенное место в вашем сердечке, ведь все, что делает группа Айова, это невероятно мелодично, красиво, душевно. Ну, поэтому далее в эфире Джем FM новинка Айова «Мы». Мы.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УГРН 108-173-914-86-56. 16+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от реки Березовка до 13 километра, от Рижевского тракта до 25 км. Сибирский тракт от Буторина до ЖД переезда, Трудовая Губахинская проезжая, от Березовского тракта до Укромного переулка, постоим на Амундсен от Волгоградской до Объездной, на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Много машин на Объездной от Московской до Амундсена, Московская стоит от Хомякова до Малышева.
1: Реклама.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
8: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну вот и все. Прошли эти два часа, которые мы провели с невероятным настроем и приятной компанией. А приятная компания — это вот ты. Вот слышишь, да? Это вот ты. Ну и, конечно, мы ее вместе здесь организовали. Это Миш Киселев.
3: И Яна Ефимова.
2: Ну и, конечно, под финал, собственно, нашего выхода хочется пожелать вам отличного настроения, шикарного времяпрепровождения, если вы не знаете, куда пойти. Вот Яна вам предложил фильм под названием «Пиноккио».
3: Да, «Пиноккио раскрепощенный».
2: Пиноккио раскрепощенный, да, не переживайте.
3: Звучит устрашающе.
2: Не переживайте, это не в магазинах для взрослых подходит, это все проходит в реальном кинотеатре. Я вам предложил вариант провести за аудио, такой, знаете, аудиотеатр можно просто заказать. Вам пришлют ссылочку, вы берете наушники, включаете это и просто гуляете по городу.
3: Ну, либо можете прогуляться по городу, как уже сказал Миша, взяв мороженое. Сейчас трендовое мороженое,
2: да.
3: Ну, за руки мороженка, хотя в такую погоду надо мороженое очень аккуратно есть. В общем, сейчас тренд такой у нас есть по стране, и в Екатеринбурге тоже мороженое в круассане, так что обязательно попробуйте, возьмите, только
2: согласен,
3: аккуратно.
2: Да, рабочая тема, можете прогулять, да, дома можете сделать, кстати,
3: да,
2: если
3: все
2: что.
3: Просто.
2: Да,
3: гениально,
2: все
3: просто.
2: Покупаете, что у нас?
3: Круассан.
2: Пломбирчик, да, плюс вот бездрожжевую булку запихиваете туда.
3: Либо сами сделаете.
2: Да? А подождите, так, а стаканчик в этот, что он не слоеный, типа, я подумал, это и так же.
3: Ну, эскимошку туда, в этот круассанчик.
2: Не, я подумал, что и так же, вот мороженое в стаканчике, оно же как бы в вафле.
3: Да, но тут в круассане.
2: Понял.
3: Ну и то тесто,
2: это
3: по
2: как,
3: сути.
2: Это как прикол про беляш, когда иностранцам рассказывают о том, ну-ка, какое у вас блюдо? Это беляш. А что такое беляш? Это, ну, мясо в тесте. Он говорит, а что еще есть? Он говорит, есть пельмени. А что такое пельмени? Ну, это мясо в тесте.
3: Только там вареное, а тут жареное в основном.
2: Да, ну, в общем, вот попробуйте. Да, достаточно интересная штука. На наш взгляд, конечно, безусловно, работает. Сегодня были музыкальные новинки. Это Feist & Family Fargo с композицией «Перемотай» и «Айова».
3: Мы,
2: да. Мы здесь, и, соответственно, хотим пожелать тебе отличного вечера. Да, Ян, конечно, никуда не уходит, она остается, потому что у нее свежие истории в середине часа, она готовит, знаете, прогуливается по всем...
3: Узнаю все сплетни шоу-бизнеса.
2: Я хотел по всем публичным...
3: Ну ты уж так не это, ты меня не очернил здесь,
2: я сказал местам, что вы там подумали, я вообще не хотел заходить ни в какой там клуб. В общем, да, все, где собираются звезды, вот она непосредственно там и хочет первое донести вам информацию. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что, вы знаете, нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Все детские сады и школы проверят на защищенность от террористов и беспилотников. Всероссийские антитеррористические учения одновременно пройдут 18-19 августа, и в них впервые примут участие детские садики. Учения проводят в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудники отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большегруз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали три человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере Макс. Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор кафе китайской кухни Шангрила». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
9: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
10: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 1500 радиостанций, и он уже набрал более 150 000 эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
1: 11-е

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! «Убегу» Скатл и Эдди Мона, победитель голосования в

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. Новосоцкого 3 в «Регинас».
2: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в «Бруснику».
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на «Джем-ФМ».
14: Привет! Юрий Колокольников снялся в новом голливудском фильме. Российский актер поделился с поклонниками тем, что вновь принял участие в кинопроекте голливудского масштаба. Юрий сыграл в фильме «Хирург». В своем личном блоге он поделился архивными кадрами съемочного процесса и прокомментировал их так. Цитирую. «Когда сел не в ту маршрутку, но выходить уже поздно. Кадры со съемок «Хирурга». Компания, как видите, подобралась, что надо. А сюжет? Такого вы точно еще не видели. И это все, что я могу пока сказать». Как пишет «Супер», лента режиссера Рошана Сетхи выйдет на экраны 12 сентября. Ее покажут в рамках международного кинофестиваля в Торонто. В главных ролях Мишель Йео и Мартин Фримен. Фильм расскажет историю хирурга, которого заставляют провести операцию загадочному пациенту. Отмечу, что Юрий Колокольников прекрасно владеет английским языком, что помимо таланта тоже открывает ему двери во многие зарубежные проекты. А актера поздравляем с новой ролью. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
13: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
15: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики ВИКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский рифте, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.
0: Реклама.
16: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
17: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Для слушателей старше 12 лет.
13: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
20: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, в июле Сивиль, солистка группы Arctic Icy, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
2: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градус» у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.
1: Пятое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Негода. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе Топ Хит Чарт. И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мо Тохчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Ну и наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер Топ-Хит.

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы Топ Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Jam-FM.
4: Добрый вечер. Евросоюз готовит новый, самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Его планируют представить осенью, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, на которую ссылается газета «Ру». По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться на треть. При этом конкретные меры Каллас не раскрыла. Предыдущий, 21-й пакет санкций ЕС принял в июле. Свердловский облсуд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который обвиняется в стрельбе из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Фигурант останется в СИЗО до 29 сентября, пишет «Коммерсант». Напомню, инцидент произошел вечером 28 июля у здания бывшей гостиницы «Мадрид». По версии следствия, Александр Курс не менее 4 раз выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 больших автобусов. Город приобретет их по договору лизинга и будет расплачиваться в течение 5 лет. Все вместе обойдется в 1 430 000 000 рублей. В условиях тендера прописаны основные требования. Автобусы должны быть 2026 года выпуска, работать на газе, иметь низкий пол, чтобы удобно было заходить маломобильным пассажирам, а еще отдельный климат-контроль для кабины водителя и салона. Торги завершатся 11 сентября. Поставка автобусов ожидается уже в этом году. В Верхоседском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Почти все билеты на осенние концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге раскупили за час. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч за VIP-ложи. Дешевые билеты за 9 тысяч, а также места на танцполе раскупили буквально за несколько минут. Самые дорогие продержались дольше всех. При этом сайт стадиона работал с перебоями из-за высокой нагрузки. Концерты Канье Уэста запланированы на 10-11 октября на «Газпром-арене». Ожидается, что оба вечера соберут до 160 тысяч зрителей. Пишет Life.ru. Доллар 84.55, евро 97.51.
3: Реклама.
5: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
6: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam-FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 11, завтра днем 16-20, выше нуля.
3: Реклама.
8: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
9: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
10: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: чем Jam FM.
1: В автомобиле
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке
0: Jam FM.
1: Всегда и везде Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом. Николь было всего 23 года, когда она вышла замуж за Тома. Актриса призналась, что многие отговаривали ее от этого брака. Но она не слушала их советы. В одном из интервью звезда призналась, что в тот период своей жизни она влюбилась настолько, что была готова пустить свою карьеру под откос. Как пишет Супер, ее коллеги опасались, что брак с куда более известным актером затмит ее. Кидман вспоминает: «Я тогда думала, что мне все равно. Я влюблена, хочу выйти замуж. Разве я не должна выходить замуж за любимого человека? Конечно, я готова пожертвовать карьерой. Мне на это все равно». Впрочем, многие поклонники звезды считают, что актриса добилась невероятных успехов. Они не считают, что брак с Томом существенно повлиял на ее карьеру. Напомню, что Кидман и Круз поженились в 1990 году и вместе снялись в таких фильмах, как «Дни грома», «Далеко-далеко» и «Широко закрытыми глазами». Их брак продлился 10 лет. Как бы то ни было, прошлого уже не вернуть. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Ленском Туринской звезде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.
0: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-гб.ру.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: 5 Екатеринбург. Jam FM. Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, вторник, 18 августа, синоптики ВКБ пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 11, завтра днем 16-20 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринский рифте, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Певица Максим честно рассказала о трудных периодах в жизни. В обращениях к женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, певица постаралась поддержать тех, кто переживает тяжелые времена. В беседе с журналистами артистка рассказала о том, как бывает страшно, когда привычный уклад рушится и кажется, будто теряешь все, но призывала не поддаваться этому страху. Она прокомментировала, цитирую: «Иногда мы боимся потерять себя, свои чувства и эмоции, но проходя через пустоту, мы приобретаем новые навыки, словно рождаемся заново и учимся строить свою жизнь уже по новым правилам. И на самом деле наши чувства никуда не исчезают, наоборот, становятся еще ярче. Я не могу это доказать, но вижу это по себе». По ее словам, не нужно цепляться за прошлое. Важно обратиться к тем ценностям и мыслям, которые раньше дарили ощущение счастья и помогали оставаться собой. Певица подчеркнула, что крайне важно сохранять свою личность и беречь тех, кто искренне вас любит. Как хорошо, что сейчас у Максим все налаживается. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Звезде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Джорджина Родригес и Криштиану Роналду подписали брачный договор за день до свадьбы. На днях Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Оказалось, что еще за день до торжества, 10 августа, они вместе посетили нотариальную контору в Лиссабоне и подписали брачный договор. Об этом сообщают инсайдеры. По данным источников, документ закрепил раздельный имущественный статус супругов. Несмотря на то, что пара живет вместе уже 10 лет, Джорджина не стала брать фамилию мужа. Это также зафиксировано в свидетельстве о браке. Скромная церемония бракосочетания прошла 11 августа неподалеку от Лиссабона, в доме, который футболист недавно приобрел за 30 миллионов фунтов стерлингов. Влюбленные обменялись клятвами в присутствии 5 их детей. И всего, на секундочку, 4 гостей. Об этом пишет Супер. Сейчас футболист вернулся вместе с семьей в Саудовскую Аравию и уже приступил к тренировкам. Вот так вот, тихо и скромно отметили важное событие в жизни. Но брачный договор – дело каждого. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пит.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 18 августа, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 11, завтра днем 16-20 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 на 1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Иду ко дну.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 000 эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
2: 11-е

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками».

подборками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе топ-хит ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе топ-хит ВК многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона, победитель голосования.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негода.
3: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, в июле Сивиль, солистка группы Артик Асти, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
2: Шестое место.

0: Я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провалит.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градус» у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.
2: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Чарт с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе Топ Хит Чарт. И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мо Тохчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер «Топ Хит».

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы Топ Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Jam FM.
3: В автомобиле.
2: Jam FM.
3: На смартфоне и колонке.
2: Jam FM.
3: Всегда и везде. Jam FM.
2: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.